0: На русском радио Илья Крылов.
1: Серебро и между нами любовь на старте нового часа здесь на пятничном русском. Очень хорошо, друзья, что и между нами любовь и уважение ведущими эфира и вами, дорогие наши слушатели. И между вами там любовь, морковь, да еще какая горяченькая. Да, головокружение и беспамятство. Главное, чтобы любви было как можно больше. Она никогда не заканчивалась. И вы всегда говорили в настоящем времени своим друзьям и подругам, что ваша любовь рядом с вами, а не в прошедшем времени, что это была любовь, была и прошла. Пусть такие слова будут только в песне Димы Билана и «Зиверт». Давайте послушаем ее.

Вчера еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

«Давай не ждать» называлась эта новинка от Марии Краймбрери. Да, «Давайте не ждать» и голосовать за песню в хит-параде «Золотой граммофон». Поможем певице дотянуться до звезд, до первого места главного чарта страны. Сейчас у песни «Серебро» вторая позиция. Немножко осталось. Что нужно делать вам? Прямо сейчас зайти на сайт rusradio.ru. Дальше нажимаете на кнопку «Золотой граммофон». Открывается перед вашими глазами список и участников граммофона на данный момент и претендентов на попадание в хит-парад русского радио. Голосуйте. И сегодня с 17 до 19 по Москве внимательно слушайте «Золотой граммофон».

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: давно.
1: О, да, эти слова «ищу тебя давно». Искали вы возможность отдохнуть и расслабиться, отвлечься от работы, которая вечно навалом. Так вот она, эта счастливая минутка, да и день в целом, какой счастливый, пятница. А дальше, дальше только выходные, вы и ваши близкие на даче, на прогулке, да даже дома. Вот знаете, настольные игры разложили, друзей собрали и вперед. Монополия, там мафия, да что угодно. Была бы фантазия, свободные дни у нас для этого обязательно найдутся.
2: На русском радио Илья

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Любовь окрыляет, и чем больше ее у нас в сердце, тем полет дольше и выше. Вот и летаем мы с вами выше облаков на крыльях любви. А кто летал на самолете, прекрасно знает, что выше облаков всегда светит солнце. И вообще картина там невероятная, райская. Ну и пусть настроение выше облаков сегодня в эту пятницу будет у каждого из вас. Ну а дальше его это самое настроение делать еще лучше будут Иванушки, Аня Семенович, певица Максим. Ну а сейчас гости из будущего и лучшее в тебе. А в каждом из нас всегда много хорошего. Меня зовут Илья Крылов. Продолжаю эфир на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович, и вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.
0: Русское радио.

если станет грустно, надо русское радио погромче сделать, потанцевать под наши песни, подпеть любимым звездам. И вот вы уже улыбаетесь, и слово «грустно» меняете на слово «весело». Еще есть один прием, но больше женский, конечно же, когда слезы к горлу подкатывают. Уже просто невыносимо. Подушку в руки, в комнате закрылись, наревелись, пар выпустили, и стало легче, и стало проще. Вот и ребята из группы «Иванушки» тоже говорят: а ты не сдерживай слез, девчонка, реви, реви. И я о чем? Помогает и через какое-то время улыбку на ваше прекрасное личико возвращает.

0: же я люблю рассветы в середине мая, в конце мая и, конечно же, летом. Мне кажется, это всех нас касается. Вот даже сейчас на часах русского в Москве 4:40, а уже и птички за окном поют, и светло так хорошо, а будет еще светлее. Ну, а в каких-то городах страны мы сможем увидеть белые ночи, когда как бы ночь, но как бы и не ночь, вечерние сумерки плавно перетекают в утренние, и никакой ночной темноты. Красота.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Все, что хочешь от жизни, бери и беги, бери и беги, беги впереди.
1: Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Еще немного, еще чуть-чуть, и начнутся танцы с бубнами у кондиционера. Одни кричат: «Сделайте еще похолоднее, нам жарко!» Другие возмущаются: «Выключите кондиционер, нам холодно!» И на режим обогрева будут его переводить. И где здесь найти золотую середину, человечество так пока и не смогло дать правильный ответ. Хорошо, когда ты делишь рабочее пространство с коллегами по очереди, так сказать. Один в комнате находишься, поставил комфортную для себя температуру, окошко открыл или закрыл, а потом коллеги тебя сменили, и хотите — парьтесь, хотите — замерзайте, что хотите, то и делайте. Ваше время и ваша рабочая атмосфера. Ну а пока атмосферу на русском радио создаю я, Крылов Илья. Всем большой привет. Немного сегодня в пятницу мы поработаем, а потом дела на стоп и отдыхать. Завтра и послезавтра у нас выходные.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Поколения и поколения говорили «да» под эту песню, признавались в любви, свидания назначали, страдали, кто-то под гитару во дворе пел восточную для своей любимой. Да и девушки, вы знаете, нередко парням, которых они очень любили, тоже исполняли. И так вот восточная песня с виниловых пластинок перебралась на катушечные магнитофоны, а с них и на компакт-диски, и смогла дожить до наших цифровых времен. Вот слушаешь ее, и актуальности своей композиция нисколько не потеряла. И в качестве подарка ее можно преподносить. Включил любимому человеку, и без слов при помощи этой песни выражаешь всю свою любовь.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Реклама на русском. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат.

0: Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Зачем мне карта вашего магазина? Я и без карты в нем хорошо ориентируюсь. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Согдиана, ее музыкальная история «Позови» на русском радио. Как намек нашим друзьям, позвоните нам, напишите нам и позовите нас сегодня вечером в какое-нибудь модное развлекательное местечко, чтобы именно там мы дали старт выходным. Уж так устроен этот мир, друзья. Живем мы с вами от понедельника и до пятницы.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: продолжаться. И как бы кто бы что ни говорил, что все хорошо, лучше всех, смех сквозь слезы. Такая она жизнь артиста. Да, больно, сложно. Улыбку включил, встал и пошел на сцену к зрителю. Он ждет, он пришел на твой концерт, чтобы ты ему помог с его трудностями справиться. И вышел он потом из концертного зала одухотворенным, счастливым, что все у него хорошо, а ничего другого, собственно, и как бы не было. Как говорится, что ты людям желаешь и посылаешь мысленно, то бумерангом к тебе и возвращается.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
0: Русское радио.

все будет хорошо.

0: нужен еще.
1: Да, нужен еще один хит нам с вами на русском, чтобы вновь и вновь подтвердить наш девиз «Все будет хорошо». Хотя, вы знаете, одной песней нам с вами точно здесь не обойтись. И моя утренняя музыкальная подборка, надеюсь, скрасит ваши часы пробуждения и сделает вас бодрее. Послушаем дуэт Александра Панайотова и Алисы. Иванушки раскачают своим классным хитом. Будет красивая песня в исполнении Любови Успенской. И без звонкого «Утро по Москве не утро». Через несколько минут на пятничном русском. Будьте рядом.
2: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: «Русское радио».
2: «Русское радио». Всегда с тобой.

Суперспособности весны безграничны. Только весна может тебя сподвигнуть на рекорды, ну и рабочий график, утвержденный начальством, естественно. К чему это все я говорю? Да к тому, что...

0: после этой весенней ночи у нас будет с вами следующая весенняя ночь по Москве. Так что надолго не прощаюсь. В полночь по столице. Снова вместе, снова рядом. Ну а впереди эфир «Русских перцев». Настраивайтесь. Илья Крылов, Русское радио. Пока.
1: Реклама на русском.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Кошелек, как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
4: Реклама на русском.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
9: Ветер меняет направление.
8: Русское радио.
10: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
8: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек.
2: Всем привет, это Татьяна Куртукова. И вы слушаете мою новую песню «Алешенька» на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума предложила Министерству экономического развития обсудить прогноз о повышении тарифов ЖКХ. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что такие вопросы необходимо рассматривать с депутатами. По его словам, Минэк сначала говорит о снижении инфляции до 5% и тут же прогнозирует двукратное повышение тарифов относительно инфляции. Ведомство предполагает, что в следующем году цены на жилищно-коммунальные услуги вырастут почти на 9%. Минтранс предложил новую систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений на железнодорожных переездах. Парламентская газета пишет, что в первую очередь камеры собираются устанавливать там, где уже происходили столкновения поездов с машинами. Так можно максимально эффективно использовать систему для предотвращения подобных ДТП. Ведомстве надеются, что такая инициатива поможет снизить аварийность. Минцифры пообещали помочь с созданием интерактивной карты укусов клещей на сайте госуслуг. Для этого необходимы данные Роспотребнадзора. Ведомстве добавили, что уже разработали визуальный конструктор, который позволяет органам власти самостоятельно создавать различные сервисы. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона свыше 43 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Больше 2 миллиона граждан привились от клещевого вирусного энцефалита. В Общественной палате предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах. В беседе с РИА Новости пояснили, что сначала такие занятия можно внедрить в виде факультатива, а уже потом включить в учебную программу. Авторы инициативы пояснили, что шахматы развивают у ребенка логическое мышление, концентрацию внимания и чувство времени. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: Всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные наши ненаглядные люди. Ну чё, как вы там, а? Нормальненько, пятница же, да? Пятница, а это хорошо. Хорошо. Любим мы короткие недели, честно говоря. Вообще мы любим, когда рабочая неделя состоит из четверга и пятницы. Все. На этом все, как говорится. Вот. А это Дима Морозов, это Полина Жукова, меня Антон Юрьев зовут. Это главное на главном. Это русский перс на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы зарядить вас не только в пятничку вечер, но и в выходные.
2: Доброе утро, друзья.
3: Доброе.
2: Ну, вообще очень круто, что на этой неделе нам не получилось начать новую жизнь, потому что понедельника не было.
1: Конечно,
2: поэтому будем старую. Жить старую.
1: Да. Хватит худеть, все нормально.
3: Ну, можно со следующего понедельника двойную новую жизнь начать. Нет?
2: Да, вот зачем ты эту нагрузку на нас пишешь? Конечно,
3: вообще
2: давайте.
3: Не будем туда заглядывать в будущее.
2: Тут до лета осталось всего 2 недели, поэтому, ребята, давайте жить легко.
1: Да. Давайте жить дружно.
3: Да. Это тоже.
2: Потому что у нас для вас классные поводы есть. Сегодня поиграем в игру против правил.
1: Да, это 10 тысяч рублей, не побоюсь этого слова. 10 тысяч рублей. Червонец.
3: А еще у нас есть перченый гороскоп.
1: Это 0 рублей, зато очень много добрых советов.
2: А еще у нас есть ваши любимые песни, ваши любимые ведущие.
1: Да, понял.
2: Ну, в общем, вы поняли, ребята, пятница, поэтому давайте отмечать. 3, 2, 1.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: вот кто не боится спугнуть птиц, так это парень, который создал турель, чтобы отпугивать голубей, а внутри нее, к тому же, живет нейросеть.
1: Кого создал, не понял.
2: Я тоже не поняла.
0: Турель.
1: А, синдром туреля знаменитый, да?
0: Система сама замечает птиц на балконе, наводится на них и стреляет водой. Конструкция, ну это безопасно. Конструкция состоит из камеры, там два сервоприводы и электрический водяной пистолет. Главная фишка, эту систему можно легко перенастроить вообще на любые объекты, не только на голубей. Но вы обучите нейросеть, она будет знать, в кого пуляться водой. На белок, например, на кошек или на енотов, смотря кто вас достает. Вот у меня, кстати, тоже голуби поселились на кондиционерном блоке, поэтому мне надо связаться с этим парнем.
1: Слушай, на самом деле я тебе хочу сказать так, во-первых, а голуби — это одни из самых мстительных птиц. Вот. А если им четко показать, у каждого памятника развесить фотографии этого парня, они его найдут. Найдут и отомстят.
2: Это к деньгам.
1: К деньгам. То есть парень в куче денег будет через какое-то время.
0: Знаете, я на всякий случай надеваю чулок на голову перед тем, как гонять. Перед тем, как
1: зеленый, красный или желтый банк.
0: Нет, когда гоняю голубей с кондиционерного блока. Ну, чтобы они мне не отомстили на улице.
1: Я хочу опять.
3: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
7: Звучит выгодно.
6: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
9: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования – всего за один час. Мобильная медицина. Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Слышишь этот ритм?
12: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
10: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
14: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
15: Вам давно не делали комплиментов? Сходите на вещевой рынок и что-нибудь примерьте. Продавцы врать не будут.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Русское радио. Что слушает страна?

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Почему, зачем, а главное, куда. Овны, сегодня вы особенно убедительны. Используйте это с умом.
1: Тельцы, дорогие коллеги, маленькая победа сегодня заметно поднимет вам настроение.
2: Коллеги-близнецы, неожиданный поворот дня ошарашит, но принесет пользу.
0: Раки, вам стоит немного снизить темп и дать себе передышку.
1: Львы, кто-то наконец оценит ваши усилия по достоинству.
2: Девы, день принесет шанс исправить старую ошибку.
0: Весы, вас ждет интересное предложение, не спешите отказываться.
1: Скорпионы, настойчивость поможет вам добиться того, что раньше казалось невозможным.
2: Стрельцы, хорошее время для коротких поездок и новых впечатлений, конечно, выходные на носу.
0: Козероги, сегодня полезно довериться не расчету, а интуиции.
1: Водолеи, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе.
2: И рыбы, ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную ситуацию.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
4: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
3: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Каждое воскресенье слушайте.

Общение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом. На Русском радио. Что слушает страна?

0: Русское радио.
1: Услышит весь район, что я в тебя люблю.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
5: 16+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Я хотел бы выращивать еду сам. Но где найти семена колбасы? Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: скажет.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русская.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, эксклюзив. Почти все россияне имитируют занятость на работе. Значит, согласно результатам последнего опроса, 82% работяг периодически прибегают к изображению бурной деятельности, а 40% делают это регулярно. Вчера, кстати, пробежался по этажам. Ребята, информация подтверждается. Почти половина прибегает к этому каждую неделю, а еще треть пару раз в месяц. Ну, а каждый пятый без зазрения совести пользуется навыком практически ежедневно. Но особенно часто это помогает во время созвонов, совещаний. Вот, знаете, когда, знаете, вот очень-очень много дел. 100 тысяч смс, миллион звонков. А сегодня 22 зума, 34, значит, Яндекс Теремоста, 654 встречи. Боже мой, как я устала, что ты делал? Практически ничего. КПД нулевое.
2: Ну, вот почему так нулевое, Антон? Извини меня, с кипой бумаг ходить по кабинетам, это тоже тяжелая задача.
1: Согласна. Действительно, действительно. Раньше была потрясающая профессия, которую упразднили, называлась офис-менеджер.
2: Да.
1: Вот, который с утра закупал канцелярские кнопки, выбирая их и пересчитывая. А потом переносил из одного кабинета другого в бумаге. А потом люди сказали, зачем он нам нужен? Мы сами можем это делать.
2: Антон, а цвета маркера, извините, мне разложить по столу.
1: Нет, так нельзя. Стоп, стоп. Дима, до раскладки цвета маркеров должно быть 2-3 совещания, какие маркеры выбрать, понимаешь? Потому что какие цвета сейчас в тренде, надо узнать у Жуковой. Какие тебе нравятся, какой тебе форм-фактор этого маркера нравится, нужно узнать у тебя. И, конечно, чтобы это все утвердили. А если потом что-то не так, то главный цвет оранжевый.
3: Спасибо, что ты не обесцениваешь эту работу. Это
2: она очень сложная.
1: Я не обесценивал, Антон, не обесцениваю и буду не обесценивать.
2: Тебе. Давай, вот я тебе даю неделю, выполни еще одно исследование.
1: Неделя это много.
2: На вопрос ответь мне, пожалуйста, к следующей пятнице.
1: Какой?
2: Дедлайн у тебя будет.
1: Да?
2: Вопрос будет такой. Имитируют ли россияне радость от полученной зарплаты?
1: Я могу на этот вопрос отвечать 2 раза в месяц. Вот, обратись ко мне, пожалуйста, примерно где-то 10 и 25 числа.
3: Хорошо.
2: Я тебе ставлю этот дедлайн.
1: Что ты ставишь мне?
2: Дедлайн.
1: А я тебе синяк поставлю еще раз.
0: Утреннее шоу страны. На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Золотой граммофон.
2: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru.

0: Rush.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Что слушает страна?
1: Делай все, что

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
12: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио.
1: А я же говорила.
2: О чем? Чёрт,
1: наконец-то появилось научное подтверждение моим словам. Мужчины, которые помогают по дому, делают отношения счастливее. Это показало исследование. Так что все.
3: Ну, плюс экономия на клининге еще.
1: Конечно.
2: Не, это женщины-ученые сделали исследование?
1: Нет, мужчины. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности делаются поровну, женщины чувствуют себя комфортнее и эмоционально ближе к партнеру. Если же вся бытовуха сваливается только на одного человека, отношения постепенно начинают проседать.
2: Вот так.
3: Да, как тот диван, на котором мужчина сидит, смотрит футбол долгое время.
1: Так что я...
2: прям лавина. Да.
1: Хотела сказать, не даете мне.
2: Во, пойдем убираться.
3: Пойдем.
1: Да, потому что сегодня, говорю, каждая семья утром будет, знаете, из чего состоять? Из этого диалога, что мужчина пойдет, выкинет мусор и скажет, что улучшил свои отношения на 0,3%.
2: А она ему скажет, что ты неправильно выкинул мусор, мне придется перевыкидывать.
3: А я думал, что он просто неправильно понял ее слова. Она ему крикнула: убирайся! А он взял швабру в руки вместо того, чтобы уйти.
2: Ну, у кого какой транспорт, извини меня. Убирайся.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: На русском радио. Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
2: В большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
2: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
5: Высота «Ремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высота «Ремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высота «Ремстрой».
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
12: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Что слушает страна?
14: Я знаю!

0: Рубрика «Любимая».
1: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее», «Любимая» на русском.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове с завтрашнего дня ограничат движение на улице Суворова из-за строительно-монтажных работ. Как сообщили в городской администрации, ограничение будет действовать до 20 октября. Работы пройдут в районе дома номер 42. Для транспорта пешеходов закроют участок улицы Суворова от дома номер 40 до пересечения с переулком Университетским. Водители просят заранее продумывать маршруты и обращать внимание на временные дорожные знаки в зоне проведения работ. В Ростове-на-Дону приступили к обновлению мемориального комплекса защитникам ростовского неба, который находится в парке авиаторов. О старте работ по восстановлению знаковых городских объектов сообщил глава города Александр Скрябин. По его информации, специалисты уже начали капитальный ремонт постамента и центральной лестницы комплекса. Все намеченные мероприятия по благоустройству территории и обновлению памятника должны быть закончены до начала сентября. Медики, педагоги и военнослужащие вошли в топ самых уважаемых профессий в России. Треть респондентов заявили, что наибольшее уважение испытывают к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим медработникам. Второе место заняли учителя и воспитатели. Военные находятся на третьем месте. Следующие места занимают инженеры, рабочие и спасатели. В Ростове пасмурно, плюс 13, небольшие осадки. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ну, ой, товарищи люди, это пятница, это русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Ой, вот эти трое вас любят. А, надеюсь, ну, взаимность, конечно, поэтому подходите ближе, будем обниматься.
2: И целоваться.
1: А целоваться будем, конечно.
3: Да, очень более, что сегодня такой прекрасный день, международный день семьи. А мы, между прочим, да, с вами огромная такая дружная семейка.
1: Да?
2: Антош.
3: Не добавляй свое любимое слово.
1: Дима,
2: это неискренне звучало.
3: На самом деле мы большая семья.
2: Да.
3: Ну,
2: да.
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» и слушатели.
4: Русского радио.
2: Да. Да,
3: спасибо вам большое, что вы члены нашей семьи.
2: Ой, если про членов семьи заговорили, жить с молодежью, конечно, очень весело. Это я говорю сейчас про свою дочку, она из поколения Альфа. И, естественно, мы с мужем стали заложниками просто детских мемов. Или, правильно, как мемов.
3: Ага.
2: Я постарчески, извините. И иногда мы просто не
1: картина
2: успеваем.
1: Картина движущихся, да.
2: За всеми, значит, этими трендами, потому что они постоянно меняются, эти фразы, которые круто знать. Вот, и последние полгода это было, естественно, сейчас все молодые
3: я
2: люди.
3: Я сейчас убавлю даже звук.
2: Итак. Мои маленькие пупсики, наши слушатели. Конечно, что же это было?
3: Six Seven!
1: Что?
2: Six Seven!
3: Антон, сразу понятно, что у тебя с молодежью связь нарушена.
1: Да.
2: А сейчас у нас активно продвигается правильное питание и звучит фразочка «Для здоровья малыша
3: черемша».
2: Так что мы в тренде, ребятки.
3: Да. А меня, вот знаешь, взволновала твоя фраза, что твоя дочка из поколения Альфа. То есть она тоже рыжая, мохнатая, из другой планеты.
1: Это я.
2: Нет.
1: Для здоровья малыша черемша.
2: Для здоровья малыша черемша. Антон, это новый тренд.
1: Да. А если пузико как баржа, кушай спаржу, да?
3: Хорошо. Тебе будет, у тебя будет время, чтобы это все обдумать.
1: Да сегодня... Я с молодежью на ты, ну я чем мне злиться?
3: А зато они с тобой на вы, на
1: да
3: Антон
1: Владимирович. Я с ней работаю, с молодежью.
3: Какую семейную фразу у вас повторяют дома все? Расскажите нам, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Два часа будем это обсуждать. Пишите в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: А, номер телефона 8-916-003-105,7. Там мессенджеры, личка, смс-очки. И, конечно, можете позвонить.
3: И даже ММС.
2: Ух ты!
0: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Какая семейная фраза чаще всего звучит у вас дома? Рассказывайте.
2: Вот, например, у Анечки. О, это не только у вас, Анют. Самая частая фраза у них дома от мамы и бабушки. Я же говорила.
3: Нет, это нормально.
2: Ловлю себя на мысли, что тоже хочу это говорить своим детям, когда они сделали что-то не так, хотя я предупреждала. А я же говорила.
3: Я тебя предупреждала.
2: Да, там еще должна быть обязательно вот эта фирменная интонация.
1: Вера написала: а теперь обнимашки. Фраза, которую придумала младшая дочка. Теперь это обязательный ритуал перед сном. Все члены семьи собираются в кучку, и кто-то обязательно потом падает с кровати, когда обнимаются.
3: Ну, купите побольше кровати. Обнимашки нужно делать 3-4 раза в день.
1: Даже больше, может.
3: Потому что, ну, это как доктор прописал просто, понимаешь?
2: Ну, самое главное...
3: Это момент единения, любви, радости.
2: Чтобы тот, кого вы обнимаете, он тоже знал про это... условия.
3: Нет, ну у меня не было такого, что я, к примеру, в общественном транспорте вижу кого-то, а подхожу и сзади вот так вот обниму, говорю: привет. У меня такого не было, я же не психопат, хотя нет, психопат.
2: Антон, а говорят ли в твоей семье вот эту фразу, которую нам прислали, и уже удалили, кстати, это сообщение: раз в сутки супчик должен быть в желудке.
1: Да, да, да.
3: Да, говорят, но раз в сутки супчик должен быть в желудке у моей дочки. Я прихожу, а уже все, там нет.
2: Полин, пойдем сварим Антохе суп. Ты какой, кстати, любишь, харчо или что, или щи?
3: Сам борщ. Себя харчо, мне борщ.
1: Я знаю.
0: Русские перцы. На русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
5: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
0: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41.
0: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
3: Информация об организаторе акции, правила для проведения, количество призов, срок отнести порядки их получения на ОКМаркет.ру.
4: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: В нашей семье зарядкой по утрам занимаются только смартфоны.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио.
13: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вот кто последний, тот и моет посуду.
2: О-о-о.
1: Фраза, которая запускает 10-секундный спринт от стола до дивана в нашей семье. Рекордсмен это папа. Успел лечь и уснуть за 3 секунды.
2: Умничка.
1: Маргоша написала.
2: Надо мастер-класс ему
3: поприбавить.
2: Вот это вот. Обожаю.
3: Анжела нам написала. У них маленький сын всегда, что бы кто ни сделал, говорит, ну как так-то, а? И мы уже с мужем тоже начали так говорить.
1: Ну как так-то, а?
2: Не, ну, ну если в первом случае можно было добежать до посудомоечной машины, то здесь нужно просто изумленное выражение лица делать, обнимать его скорее, да. Ну как-то так.
3: Ну вот
2: ну,
3: так.
2: Ну как-то так.
3: А, есть еще у нас сообщение от Светочки. У ее мамы любимая фраза, когда она хочет, чтобы я сделала что-то. Вот бы ты вот сделала это. Вроде бы и не приказ, но отказ не принимается. Вот, ну, вот бы ты сходила, там принесла мне воды.
1: Ага.
3: Вот бы ты прополола грядки.
2: Знаете, все дело в интонации, потому что какие-то простые истины мы затрагиваем. Вот бы ты сделала это,
3: да.
2: Понимаешь?
1: Да, по-доброму звучит.
2: А я была права.
3: Но на самом деле это приказ.
2: Все дело, конечно.
3: То есть, попробуй только не выполни.
2: Вот бы ты сделала это прямо сейчас. Два, три, четыре. Раз,
3: два, три, четыре.
0: Русские перцы.
4: Русские перцы.
0: На русском радио.
5: Что слушает страна. Русское радио.
6: Я сейчас смешной, небритый, пьяный на всех экранах.
5: Только любимое.

0: Слушайте лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте. В магазине 20 шляпок. И все-таки выбрала одну. Ту, в которой пришла. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: И перцы на русском радио.
1: Расскажите, пожалуйста, фразу, которую часто говорят именно в вашей семье. Вот у Оксаны, например, семейство с юмором. Совмещенный у них санузел, и папа придумал фразу, когда шел купаться. Говорил вместо «кто-нибудь идет в туалет», говорил «кто-нибудь идет в интернет», так как там любители посидеть с телефоном надолго.
2: Ну там как бы, там это самое, там не скачивают, там наоборот это
1: выгружают, да, информацию.
3: Анечка написала: «Мой сынуля все время говорит: сам решу, сам решу».
2: Сам решу.
1: А кто это? Роза написала?
2: Решает что-нибудь, нет? Или это самое?
1: Аня?
2: Да.
1: Ну это Роза.
3: Анна, Роза, Мария.
2: Боже ж ты.
1: Ну это у Розы так говорил сын.
2: Я вспомнил.
3: Я сам решу.
1: Роза пишет под псевдонимом Анна. Понятно, будем знать.
3: Зачем ты ее разоблачила?
1: Будем знать теперь. Вот у Анечки, одни Ани у нас. Кто на поезд не успел, тот до бабушки не едет. Это фраза моего мужа, он повторяет часто, когда ждать не любит. И еще очень часто звучит: Марс нельзя. Собаку воспитываем. Иногда кажется, пес думает, что его так и зовут. Марс нельзя.
3: А зовут его просто Марс, да?
1: Ну, просто Марс, да. Кстати, у меня, у нашей собаки Бонни тоже есть такая фраза, на которую она реагирует.
2: Как собаку?
1: Бонни.
2: А, Бонни.
1: Марш отсюда! И она знает, что надо уйти. Ну, допустим, я застилаю кровать, она любит прыгать по ней. Я говорю: Бонни, марш отсюда!
2: А если она тебе ответит: Дим, нельзя!
1: Нельзя на меня кричать!
2: Нельзя!
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Жизнь

0: на русском радио. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Включились, ну, ребята, ну, как бы деньги-то, деньги.
2: А деньги сами себя не разыграют.
1: Конечно, надо отдать. Не,
3: я принес все по-честному, все нормально.
1: Точно?
3: Вот 5 плюс 5, 10 тысяч, пожалуйста.
2: Ну, мы же между собой никак не разыграем эти деньги.
3: Потому что 10 делится только на двоих.
1: Да, на 3 не делится. Поэтому сейчас мы нашего бухгалтера уберем из этой студии, потому что считать он не умеет. Ну, а вы, дорогие слушатели, пожалуйста, звоните. Вы нам очень нужны. Нам нужен герой сегодняшнего дня.
3: Смотри, парень что-то потерял.
2: Деньги.
3: Совесть.
1: Ой, ребят, ну что, нам нужен человек, который сегодня заберет десяточку. Давайте вот сейчас прям заговоренного человека добавим в эфир.
3: Игра против правил.
2: Звоните скорее 8-495-995-105.7.
3: Удачи.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Русские перцы.
0: Реклама на русском.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16.

0: машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48, ощущается как 23, временами 65. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги в пятницу.
2: Да, и мы хотим, не только в пятницу
3: мы
2: даем.
3: Мы хотим, чтобы наш кошелек сегодня немножечко опустел.
1: Опустела без тебя кошелек. Значит, до нас дозвонилась Машенька из города Новосибирск. Будет играть, выигрывать, вот, и заработать тебе на выходные. Маш, привет.
2: Маша, здравствуйте. Хотите денег?
4: Конечно.
2: А зачем вам они нужны?
1: Зачем деньги, Маша?
4: Яровое хочу.
3: Маша, вы знаете, что вас очень плохо слышно, а это значит, что мы можем не услышать ваш неправильный ответ на наш правильный вопрос.
1: Машенька, сделайте связь получше.
4: Да, я готова.
3: О, ничего наконец-то себе. Да, потому что, ну, тут решаются денежные вопросы, Машуль. А, у нас будет 5, кстати, этих денежных вопросов. Каждый из них стоит 1000 рублей, если вы дадите на них неправильный, но логичный ответ. И 20 секунд длится наш раунд.
1: Вот так вот.
4: Хорошо.
1: Ну, раз хорошо, тогда понеслось.
2: Удачи вам.
4: Спасибо.
1: Где обычно стоит холодильник?
4: В туалете.
1: Что берут на рыбалку?
4: Сигареты.
1: Где хранят игрушки?
4: На кухне.
1: Что надевают мотоциклисты для безопасности?
4: Перчатки.
1: Где живет курица?
4: В коридоре.
1: О, успела! У меня единственный вопрос. Холодильник в туалете. Ну, а что далеко ходить-то, понимаете?
2: Тебе вот можно, как-то. Да.
1: Да, хорошо. Да.
2: Тебе можно.
1: Действительно, действительно.
2: Хорошо.
1: А погоди, погоди, сейчас Димка включит это вот. Дьяволя, то вот это вот.
3: Машенька, мне хотелось бы этого говорить вам сегодня, в пятницу.
4: Не надо. 15-го. Я еще, у меня отпуск еще начинается.
2: Да что вы говорите?
3: Ну и все тогда, спасибо, пока.
1: Хорошего отпуска. Ты что, подожди, ну что ты?
2: Куда поедете отдыхать?
4: На Горный Алтай.
2: Супер, да. Ну вам деньги там точно пригодятся.
4: Пожалуйста, к нам.
3: Хорошо, обязательно, Машуль. Ну вы все-таки сыграете с нами в супер игру или нет?
4: Конечно.
1: Да подождите, Машенька, тут такая ситуация, что если вы сыграете в супер игру и там будет хотя бы одна ошибочка, то денежки все улетят.
3: Дырка от бублика.
1: Ноль.
3: Итак, играем в супер игру. 20 секунд на супер раунд.
1: Подожди, дай ответить.
4: А что нужно делать?
2: Также отвечать на вопросы.
1: Танцевать, блин!
3: Да, но здесь одно условие. Если вы отвечаете... Если вы получаете... Если вы отвечаете неправильно, то получаете ноль.
1: Вообще ноль.
4: А так?
1: А так 5000.
4: Да давайте, если что, еще раз позвоним.
2: Давайте, конечно.
3: Ну что ж, итак, Маша играет в супер-игру!
1: Поехали! Что кладут в чай?
4: Пирог.
1: Что делают с телефоном, когда он разрядился?
4: Выкидывают.
1: Чем укрываются ночью?
4: Пакетом.
1: Кто живет в норе?
4: Человек.
1: Кто готовит еду в ресторане?
4: Уборщица.
3: Да! 10 000 рублей получила сегодня Мария из Новосибирска.
2: Ты смотри, Димка, ты действительно наколдовал нам человека, который выиграл суперигру, Маш,
1: да.
2: Представляете?
1: И это не
2: как?
1: Тот человек, который укрывается пакетом.
3: Маш, ну теперь, по крайней мере, на одеяло у вас точно хватит.
1: Однозначно, Машенька, мы искренне вас поздравляем. Ваши 10 000 рублей.
3: Ура!
4: Ура! Спасибо большое.
2: Маш, спасибо.
1: Ну, как хорошо, как пятница началась. Отлично, прям Машке десятку. Нам
3: Маш,
1: счастье.
3: И праздник. Хорошего вам отпуска.
1: Да, действительно. Полтайте там по полной.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и бэкоменюкин ию. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8 928 183 66 38. Промокод на весь май.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
13: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
12: Вам понравится. Категория 6+.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
15: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье 17 мая в 18 часов на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15-08-0+.
16: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину». Затаился. Жду.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?
19: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
18: Русское радио.
20: А мы девушки не заграничные, и нашу красоту не заменить.
18: Только любимая.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца спецоперации. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях жилье многих граждан было повреждено или давно не ремонтировалось. Кроме этого, по его словам, программа позволит увеличить численность населения в этих регионах. Ипотеку там выдают по 2% годовых. Кроме этого, такая ставка действует для жителей Курской и Белгородской областей. Полис ОСАГО для начинающих водителей за год подорожал на 17%. Теперь он стоит выше 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится в среднем 32 тысячи. Газета «Известия» пишет, что это связано с изменениями ЦБ. Регулятор расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО. Однако, по словам участников рынка, справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше. Росфинмониторинг заявил о сокращении количества киберпреступлений по итогам минувшего года на 12%. В ведомстве сообщили, что положительный эффект связан с принятым пакетом мер против мошенничества. Также проводилась масштабная профилактическая работа в школах и вузах. Школьникам и студентам рассказывали о последствиях участия в мошеннических схемах. Четверть опрошенных работников готовы сменить офис на рабочую профессию. Газета «Коммерсант» пишет, что основной мотивацией остаются доход и карьерные перспективы. Свыше 40% респондентов рассчитывают на более высокий заработок. Еще 26% хотят реализовать интерес к практической деятельности. Примерно столько же просто мечтают сменить текущую работу. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Дорогие товарищи!
1: Доброе!
0: Доброе утро, трудящиеся!
1: Доброе!
0: И отдыхающие!
2: Не очень доброе.
0: И еще, конечно, доброе утро третьей категории людей. Это те, кто отдыхает, но имитирует работу.
2: Люди третьей категории, я бы так
1: назвал. Это мы! Да?
0: Чего?
1: Да,
0: чего? Нет, мы высшие. Нет, мы высшие. Ну, Антон, по крайней мере, мы с тобой первые, а Антон высшие.
2: Да? У меня топчик. Три высших.
0: Топчик, конечно.
2: Неиспользованных.
0: Он на скеле.
2: На чем?
0: На скеле.
2: Скелете.
1: У тебя прокачанный скилл.
0: У него прокачанные скиллы.
2: Прокачали?
0: Конечно. Ну, хоть где-то, Антон, ты накачан.
2: Спасибо.
1: Ух ты, какой бицепс скиллов у тебя.
2: Это не бицепс.
0: Ну, ребят, это вечером давайте. У нас главное утреннее шоу «Странные русские перцы».
2: Да.
0: Антон Юрьев здесь.
2: Да.
0: Полина Жукова тут.
1: Здравствуйте.
0: И Дима Морозов. Это троица, которая позволяет вам не заскучать.
2: На.
0: Ну, по крайней мере, еще один час мы будем это делать. А сегодня мы обсуждаем, кстати, фразы в вашей семье, которые вы часто используете все вместе. Расскажите нам их, пожалуйста, под постом в социальных сетях.
1: Можете в личку написать, у нас есть номер телефона.
2: Давай, давай, давай.
1: 8-916-003-105-7.
2: Димка сказал, что еще и ММС есть.
1: Да.
3: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Фразочки, фразочки, фразочки.
2: Да, которые вы говорите в семье друг другу, это прямо ваши семейные мемы. Вот сообщение пришло без подписи. 50 лет нашей слушательницы. Фраза от тетушки, завуча по воспитательной работе. В нашей семье дураков нет, уже у третьего поколения.
3: В нашей семье дураков нет. А вот Танечка нам пишет, одна из наших семейных фраз, это увидев дома что-то новенькое, там перестановку, новинку, обновку на ком-то, одобрительно восклицать: «О, гнездо!» Это из старого мультика «Принцесса Лебедь», когда на голову королеве в ответственный момент падает гнездо. И она произносит эту фразу, чтобы как-то разрядить этот самый конфуз.
2: О, гнездо.
1: Про натуральное гнездо. Я это самое в детстве была соседка, на третьем этаже жила тетя Зоя. Она всегда наворачивала себе такую прическу, как, знаете, и я однажды это самое... Вот у нее, ну, там, ну, видимо, какой-то лак непонятный, да? И она вышла, я вот ноль в ноль увидел, как будто у нее на башке такая сахарная вата.
3: Так, а потому что сахаром заливали голову, а не лаком тогда.
2: Ну, ты облизнул?
1: Кого? А тетю Зою?
2: Ну, хотя бы прическу ее.
1: Нет, прошло лет 10, вот потом облизнул.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: В Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь и плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурное. Сохранятся небольшие осадки, температура воздуха составит около 16 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 МД.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
12: Май – это месяц, когда загорать еще рано, а худеть – уже поздно.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах. Русское радио. Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Это мы.
2: А вот без сообщений нам при... Ой, без сообщений.
3: Без сообщения.
4: Обычно, просто, да. Просто смайлик прислали.
3: Давайте его
2: без
3: зачитаем.
2: Без подписи как... пришло сообщение. Ну, из Шри-Ланки.
4: Ой.
2: Да.
3: Или
2: можешь
3: даже из Шри-Ланки.
2: Или оттуда. А, у меня в семье, если кто-то чихает, ему говорят «Тихо, Мухтар». Это к тебе, Антох, относится.
4: Да. Почему, интересно, «Тихо, Мухтар» говорят?
3: А, ты снимался в сериале про Мухтара, понятно.
4: Причем, погоди, это понятно, да. А, но просто вот общи, «Тихо, Мухтар». А...
2: Не знаю, вот мне тоже
4: место
2: непонятно.
4: Будет здоров?
2: Да,
4: место
3: Антон,
4: будет здоров.
3: Посмотри, там в сценарии, может быть, где-то была вот эта пасхалочка.
4: Я их не считаю. А скажи, пожалуйста, а вот на шри-ланкийском по «Тихо, Мухтар» может быть «Побудь здоров»?
2: Может
3: не
2: быть.
3: Не знаю.
4: Да?
3: А вот,
4: не знаю, не были.
3: Да. Я хочу про себя рассказать. У нас вот не фраза, а одно слово, но в нем вся соль. Была у нас соседка в моем детстве, Анна Николаевна, и когда-то ей что-то рассказывали, она так многозначительно кивала, поддакивала и говорила растянуто, как бы подводя итог. «Быть!» И вот мы с тех пор всегда только так поддакиваем в разговоре.
2: Быть.
3: Да, тут что-то там говорит, ну, быть.
4: Ну, прикольно к ней подойти, говорит, Анна Николаевна, добро, она,
0: быть. Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
7: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
6: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
10: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
11: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 1121902000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
12: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
13: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
15: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv.
1: Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
17: 16+.
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
19: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио 579 779

0: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста, что говорят обычно в вашей семье, какая у вас есть фраза. Кстати, вот пятничное тут пришло сообщение. Есть по пятницам фраза, которая у нас звучит всегда в квартире и в доме. Главнее всего уборка в доме.
2: Ой, пятницу? Пятницу.
3: Погоди, это же воскресенье обычно делается, чтобы в новую неделю войти
1: вообще
3: чистым.
1: Лучше в субботу, чтобы в воскресенье хотя бы отдохнуть.
3: В субботу нельзя.
2: Лучше никогда.
3: Никогда.
1: Лучше, конечно, если у вас есть специально обученный человек, который это приходит
3: живи
1: и делает.
3: Живи в грязи! Ну, нормально, зато все видно. А все видно. Творческий беспорядок.
1: Да.
3: Творческий беспорядок.
2: А вот здесь нам Ритуля написала: сейчас еще 5 минуточек. Это их магическая фраза, которую постоянно дети произносят. Постоянно,
3: да. Ей нужно, когда вот дети говорят: еще 5 минут, мама, 5 минут. Она должна резко открыть дверь и говорить: 5 минут!
1: Ну, у вас хотя бы говорят целую фразу. У большинства говорят дети: сейчас.
2: Сейчас.
1: Просто сейчас. Конечно, волшебное слово. Сейчас. Иди мусор, сейчас.
3: Подожди, я этого не слышал. У меня по-другому говорят. Мне не говорят сейчас. У меня говорят 700.
2: У вас такие отношения.
3: Подорожало уже все, конечно.
2: Инфляция, что ты хотел.
1: На 700 рублей ты можешь купить 2 ремня.
3: Невозможно это. Ты что, ну куда? Вот,
1: или ремень и скакалку.
3: Я раньше в пятихаточку укладывался по уборке, по посуде. Вот, и что еще? Если еще пятихаточку, то можно как бы вообще все будет блестеть.
2: Какая зарплата у твоей дочери?
3: Моя.
1: Подожди, она у тебя самозанятая?
3: Слушай,
1: или ИП уже?
3: Знаешь, я вот на нее смотрю, да, и понимаю, что она это О!
1: Ну, иногда О.
3: Нифига.
4: Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, слава богу, пришло это сообщение. Я целых два часа ждала и думала, ну, неужели никто не напишет эту фразу, которую чаще всего употребляют дома. «Я тебя люблю». Спасибо вам большое. Кстати, написал это «Любовь» нам.
2: Угу.
1: Ну, конечно.
3: «Любовь».
1: Как без этого жить?
3: Любовная любовь.
2: Люби, любовная любовь. А кто поет? Это Любомир Любов.
3: Ну вот еще хорошие фразы пришли от Ирочки в Макс. Если мы опаздываем, папа говорит «Цигель, цигель, алюлю». А по поводу еды папа говорит маме «Я, Марусь, твое меню исключительно ценю». А бабушка говорит «С дороги, куриные ноги», чтобы мы дали ей пройти куда-то.
1: Это обидно как-то.
3: Она у вас не говорит.
2: Бабуля жесткая такая.
3: «С дороги, куриные ноги». Она не говорит вам «Яйца курицу не учат».
2: Слушай, на самом деле иногда учат.
3: Да.
2: Ну, такие лайфхаки. Вот сейчас же яйца курицы учат, мы же обсуждаем мематики, которые в основном мы исключительно молодежь вот это вот заталкивает в сеть, понимаешь? А мы смотрим, иногда не понимаем. Кто-то из молодых объясняет, говорит, дедуль, иди сюда, я тебе все расскажу.
3: Да, вот, кстати, если мы про бабушек заговорили, тоже пришло без подписи сообщение. Мои старенькие бабушки говорили раньше, когда я приходила слишком легко одетой к ним в гости, опять разгонишалась. А еще любимое слово возмущения было «Ух, налетные!» Обычно бабуля так на куриц кричала или на внуков, которые натворили. Делов.
1: Налетные?
3: Налетные.
2: Не, у меня бабушка говорила, идти-то колотить, да. Поцеловать или побить?
3: И ты, ой, вечный выбор.
2: Вечный выбор. Я говорю, я сразу же щелочку говорю.
1: Ну, бьет, значит, любит.
2: Бить.
1: Бабушка.
2: Бьет, значит, любит бить просто.
3: Да, Антон, я запишу вот эту фразу, потому что я иногда тоже на вас смотрю и вот думаю.
1: На вас?
3: Етить, колотить.
1: На,
3: да.
1: Вы на вы?
3: Кого етить, а кого колотить.
2: Меня колотить, пожалуйста. Етить ее.
0: На русском радио. Реклама на русском.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на... Это дилерские центры HVL City. И убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. «Мяу». Статус миски «Пусто». Система рекомендует «Айо».
10: Корм «Айо» супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности.

0: безопасности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Скидка до 60% в инвит. Важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Мудрости у меня не отнять. Нет? Того нет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, сейчас, кстати, я вот у Полинки тут посидел на шезлонге, так мы называем в нашей семье ее диван, который рядом с солнышком находится.
2: Красный, кожаный.
1: Там так,
2: между прочим.
3: Ничего себе.
1: Можно было не уточнять, он просто уютный и мягкий.
3: У вас есть это самое, свой шкаф для одежды, свой диван, пора переезжать.
1: А у тебя нет? У тебя целая комната своя, гримерка.
3: Не надо, мы ее с Олениным делим.
1: Ну что, в общем, мы подзагорели чуть-чуть, слава богу, погода хорошая, это все Димка виноват.
4: Да, привет.
1: Потому что
4: привет,
1: он поменял
4: всем
1: дворники на летние.
4: Вот сейчас, значит, я пораньше приехал сюда в студию «Русского радио». Ну, чем бы себя занять? О, дворники же можно зимние на летние поменять. Так что, Полиночка, все, холодов не будет.
2: Спасибо тебе, Димочка. А все, кто любит тепло, солнышко и ждет лета.
3: А я думаю, почему другие люди метло
2: имеют? Мне подружки пишут, говорят, что ты в прогнозе погоды говоришь, дождь. Никакого дождя сегодня не будет. Все, все. Значит, Димка точно поменял. Все, значит, будет хорошо. Да, 100%.
3: Боже, что мы радиогидрометцентр началось. Ты смотри. А я бы Димке не доверял, честно.
2: А я доверяю.
3: Я бы не доверял. Но вот в этих вопросах нет. Про погоду? Не. Это человек, который выходит зонтиком, тогда точно дождя не будет.
1: Но он даже в шортах пришел сегодня. Я думаю, что точно будет тепло.
3: Слушай, расскажи... он и по Новый год пришел в шортах. Ничего такого, все нормально.
1: Расскажи нам какую-нибудь фразу, которую у вас дома используется.
4: Слушай, ну у меня дома есть такая фраза. Все должно быть прозрачно и стандартизировано. Вот поставишь что-нибудь на то место, это сразу. Так, должно быть прозрачно и стандартизировано.
2: Еще фиг вы говоришь, знаешь, твою фразу.
4: Вот, а вот так вот из таких смешных у меня с двоюродной сестрой, я не знаю, откуда она родилась, эта фраза, с детства, а мы когда с ней встречаемся, говорим, лопух, прием.
2: Ого.
4: Причем лопух здесь, причем прием. И вот до сих пор, уже сколько лет прошло, и всегда, прием, лопух, лопух, прием.
2: Это, наверное, профессор лопух.
4: Ну, наверное, да.
1: Задача.
4: Да, поэтому вот у нас вот такой вот, и все знают, что это, ага, это Дима с Людой общается. Угу. Это вот наше такое, знаешь, сестринско-братское.
3: Слушай, Мороз, может, я так же буду тебе говорить, лопух, прием. Но только речь вообще не про фильм, вот, а про какие-то...
2: А чего ты начинаешь его обижать?
3: Я вообще не обижаю.
1: Но просто, вы, между прочим, лопуха — это целебное растение, поэтому это не обидно.
2: Тогда ты подорожник.
3: Слушай, ты бы не мог ко мне приложиться?
1: Подорожник трава.
4: А вы умеете делать шапочки из лопуха?
3: Конечно, Надька отдельно учила. Ты ее видел на велосипеде? Вот это вот. Это же... Я рассыпала горошины, как мама и папа. Едет на гастроли, так она. А мы, пожалуй, на выходные.
2: Давайте скорее уходите. На выходные.
3: Итак, дорогие друзья, подорожник лопуха Черемша прощается с вами.
2: Для здоровья малыша.
3: А наша мать и мальчика здесь остается.
4: Игорь, а у нас тут крючочек можно повесить?
3: Да. И петельку, пожалуйста. Да, это русские перцы. Морозов, Жукова, Юрий.

0: перцы на русском радио. Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
0: Окей. Каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
5: Специальное предложение от курортных врачей. Рентген с обезьянкой.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Закачай мобильное приложение русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах. Русское радио. Русское радио. Всегда с тобой.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту выполнил жесткую посадку в Хабаровском крае. Транспортная прокуратура начала проверку. Воздушное судно принадлежит авиакомпании ЮТР «Вертолетные услуги». Повреждение получило задний фюзеляж. В результате происшествия член экипажа и пассажиры не пострадали. В Госдуме предложили новые правила выдачи страховой пенсии военным пенсионерам с длительным гражданским страховым стажем. Сейчас из-за ограничений в законодательстве они не могут получать фиксированную выплату, даже если выполнили все условия для назначения. Дело в том, что им уже выплачивают пенсию за выслугу лет или по инвалидности. Однако, по словам депутатов, многие военные пенсионеры на гражданской службе фактически участвуют в финансировании пенсионной системы. Депутаты направили обращение в правительство. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомства считают, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент, хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Ошибочные блокировки могут привести к конфликтам с пользователями и бизнесом. По словам экспертов, полностью автоматизировать такую систему достаточно сложно. Книжные магазины составили рейтинг произведений Михаила Булгакова по продажам. Сегодня отмечается 135 лет со дня рождения писателя. По данным ТАСС, в этом году самым продаваемым стал роман «Мастер и Маргарита». Первой в тёрке также оказались «Морфий», «Собачье сердце», «Белая гвардия» и «Записки юного врача». В целом за год продажи книг Булгакова выросли на 30%. В рейтинге отечественных классиков он занял второе место после Фёдора Достоевского. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

Подсолнух и Черемша покинули студию Русского радио. Это наши русские перцы. Что-то они в финале сегодняшнего шоу, в пятничное такое, значит, настроение хорошее, приподнятое, решили себя так назвать. Ну хорошо, ладно, ничего, сейчас оздоровятся в эти выходные. И с понеделька опять в бой, как говорится. Ребят, спасибо вам большое. Прекрасное настроение с самого утра. Дальше эту эстафету позитива подхватываю я, Дмитрий Оленин. И ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами. Давайте наслаждаться этим 15-м майским днем. Давайте наслаждаться пятницей, и пусть у всех все будет хорошо.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 13 и дождь. В эти минуты в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Все будет хорошо.
10: Завтра снова я проснусь один.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Самый любимый рабочий день. Русское радио. Хорошего отдыха.

Попробуйте дотянуться до солнца. Ведь солнце это что? Это там, где тепло, хорошо, приятно, комфортно, не наслаждение. Ну, то есть это место, где у вас заначка конфет дома. Только вы про нее знаете. Только когда вы туда тянетесь и понимаете, что вам сейчас вот так сначала дотянуться до солнца, потом дотянуться до неба, и вот уже у вас так, и уже так хорошо, вам вкусненько. Многие могут поспорить, скажут, да, Дим, ты не знаешь, нельзя дома сделать заначку конфет, если у тебя есть дети, которые уже могут подставить табуретку и куда-нибудь там повыше забраться. Можно, все можно сделать. Где устроить такую сладкую заначку дома, спросите у нашего Антона Юрьева, он то.

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
9: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла!
10: И мне!
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
11: О, да!
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
15: 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ну, те, кто нырял с аквалангами, знают Пади, все знают, что это парное погружение, и там, конечно, на глубине можно взять чужой акваланг. Вообще, это как бы даже специальное обучение на это есть. Вот хочешь, возьми мой, хочешь, я твой возьму. Это все возможно. Делиться, как говорится, делиться. Я делюсь с вами хорошим настроением, отличным, ну, практически летним. Слушайте, ну, у нас, правда, на следующей неделе, понедельник, вторник, плюс 30 в Москве, только официально. А так-то будет вообще, мне кажется, все 35. Так что впереди все будет хорошо.

0: новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
10: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Рекламная служба.

0: Русское радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и пускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Спасибо.
1: Я думаю, что вот эта фраза так красиво звучит сегодня вечером, да и завтра целый день, да, возможно, еще и в воскресенье, когда гости будут приезжать на дачу, такие: о, смотрите, как красиво, ой, а стол-то как накрыт, так красиво, а еще пусть будет так вкусно, так замечательно, так приятно, так дружелюбно, ну и шашлыки пусть тоже у вас не подгорят и замаринуются самым-самым вкусным маринадом. 10:47 в Москве, сегодня пятница, впереди классные выходные.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Русское радио «Ростов». Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют на русском радио.
3: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
8: Реклама на русском.
9: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
10: Окей.
9: Подробности на «Окмаркет.ру».
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность!
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
15: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
14: Русское радио.
16: Русское радио.
14: Слушайте лучше, любимое на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Музыка моя, это ты, в сердце про тебя хиты.
2: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 205 на 205. Минобороны заявили, что посредником стали Объединенные Арабские Эмираты. Вернувшиеся российские военнослужащие сейчас находятся в Беларуси, их доставят на родину для лечения и реабилитации. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке списков для обмена. Изначально обменяться военнопленными стороны планировали во время перемирия. Россия и Украина собирались вернуть друг другу сразу по 1000 военнослужащих. Выпускникам колледжей и техникумов будут давать квалификацию по итогам демонстрационного экзамена. Такое постановление подписали в правительстве. Согласно документу, инициатива в этой оценке будет принадлежать работодателю, однако нужно будет получить согласие самого выпускника. Предполагается, что такой порядок аттестации позволит подтвердить свои профессиональные навыки и качества, то есть возможности для трудоустройства расширятся. Росаккредитация не выявила системных нарушений в классификации отелей. Ведомстве заявили Интерфаксу, что нашли лишь отдельные недочеты. Отметили, что это часть рабочего процесса, поэтому систему не нужно дорабатывать. Ранее СМИ узнали, что Росаккредитация и Роскачество обнаружили нарушения у 11 компаний, которые присваивают звезды российским гостиницам. Оказалось, что около трети объектов не соответствуют заявленной категории. В Министерстве строительства рекомендовали кипятить водопроводную воду даже при очистке. Подчеркнули, что полную безопасность не гарантирует даже федеральный проект «Чистая вода». В ведомстве сослались на мнение врачей. По их словам, пить некипяченую водопроводную воду потенциально опасно, поскольку вместе с ней в организм могут попадать вирусы, бактерии и паразиты. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Ну да, сейчас такая пора, что около нас действительно все зеленеет. Многие не будут дожидаться открытия купального сезона, и начнется около тебя, а губы синеют. Ну потому что вода еще холодная, а жарко уже будет прям с понедельника, плюс 30 в столице. Берегите себя, знаете, не поддавайтесь на какую-то, знаете, провокацию со стороны природы, ну плюс 30. Да, пусть все, и земля прогреется, и вода прогреется, и мы с вами прогреемся. Всем привет, всем хорошего пятничного настроения. 11 часов 6 минут московское время. С вами Дмитрий Оленин. Желаю хорошего настроения, вкусного предстоящего шашлыка. И берите на природу и нас тоже.

и помните, что средства и тоже нужно взять, да, сейчас такой самый опасный период. В общем, обезопасьте себя со всех сторон и прекрасно проведите предстоящие классные майские выходные. Группа «Градусы» поднимает градус настроения в эфире Русского радио прямо сейчас.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону сейчас плюс 13 и пасмурно, идет дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Группа «Звери» в Ростове-на-Дону. Июня. Эмбарго. Билеты на сайте zve.ru.
6: Русел Даут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
7: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Любая посуда может быть одноразовой, если вы достаточно богаты.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
5: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
13: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
5: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Вот если вы, девчонки, правду пели, если хочешь, так просто раз, и завтра ты станешь толстой. Ну, такое вполне возможно. Потому что если ты всю ночь встаешь подъедать тортик, то это действительно вот так просто. Но, с другой стороны, спасение для тех, кто действительно хочет похудеть, ведь начинается жаркая пора. Ну, в жару уже не так хочется такой тяжелой, сладкой пищи, а к тому же наступает пора шашлыков. А от шашлыка же не поправишься. Ну, там не надо его в лаваш заворачивать, там есть с мазиками и так далее. Так, шашлычок — это очень даже диетическая еда. Так что я желаю вам не только вкусно и приятно провести время, но и с пользой.

0: Интересно об известном. Что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на Русском радио. Что слушает страна?
2: И как бы ни старался, нига.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
2: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Скидка до 60% в инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Всегда рассказывайте людям о себе разное, чтобы когда они будут о вас сплетничать, их мнения расходились, они спорили и дрались. Рекламная служба Русского радио 5797799.

0: не вернусь.
1: Ну, в Москве на самом деле нет улицы Старый Арбат, есть Арбат и Новый Арбат. Но не об этом речь. Сейчас 11:31. Время узнать, на что сходить в кино в эти выходные. А Петр Кузнецов знает.
2: На русском радио афиша.
3: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова. Самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастера и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжает в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортинг тонет в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
2: Русское радио.
0: Мы по

Наступают те времена, когда с удовольствием начинаешь прятаться в ванной. Ты что там делаешь уже в третий час? Воду горячую дали. Наслаждаюсь. Да, мы уже готовимся. Я посмотрел, когда у меня будут отключать горячую воду. Уже скоро отключат. Ой, как раз холода наступит. Ну, в общем-то, как всегда, как говорится. Привет всем и каждому. У нас здесь погорячее в эфире наступает Николай Басков, юбиляр этого года, который готовит для всех своих поклонников просто невероятной красоты шоу. Но это все будет в октябре, в юбилей народного артиста. Ну, а в эфире Русского радио уже совсем скоро, а также Максим, 5 утра и Айова. Субтитры

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набок. Выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт Русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городская деревня Калитина.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте. Хотите открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала «РУ-ТВ». 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня. Вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
15: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я думаю, так у вас и получится. Все мы хотим, конечно, полететь, не поехать, а брать, знаете, как бы так вжух, чтобы без пробок не застрять нигде. Вот пусть у вас это получится чудом каким-то, но тем не менее пусть получится. Ну а уж если и встрять в пробку, ничего страшного, мы-то вам на что? Включаете русское радио на полную и сдаетесь.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
2: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
0: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб «Ростов» сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-15. 08, 0+.
6: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
9: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
8: Русское радио.
10: Моя любовь сама.
8: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Новости. Новости. На русском.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, предложили присваивать статус «ветеран труда». Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму. Реализация данной инициативы, по мнению депутатов, обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. В Ростовской области местами ожидаются сегодня ливень, град и сильный ветер, предупреждают ГУМЧС России по Ростовской области. По их информации, сегодня до конца дня, а также завтра и 17 мая в регионе местами ожидаются дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Жители гостей Ростова предупреждают о предстоящих ограничениях движения в центре города. С 3 июня по 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Ограничения затронут следующие участки: улица Береговая на отрезке от улицы Нижнебульварной до строения номер 67 по улице Береговой, улица Нижнебульварная на участке Береговой до строения номер 55 по улице Береговой, улица Красноармейская, движение будет ограничено от строения номер 5 до Халтуринского. Кроме того, будет закрыта крайняя правая полоса на Красноармейской. В Ростове пасмурно, небольшой дождь и плюс 15. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
3: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
4: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
5: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Передаю вам здравствуйте, привет, привет, привет. Привет тем, кто уже полетел на своей даче отдыхать. Да даже, знаете, и без дачи тоже можно хорошо, прекрасно провести время, прогуливаясь пешочком с работы домой. Дальний Восток вам здравствуйте, у вас уже все, рабочая неделя позади. Ну а здесь у нас в Москве 12 часов 3 минуты. Мы еще, наверное, чуть-чуть поработаем так. Ну или сделаем вид, что работаем. А потом тоже присоединимся к шашлыкам.
1: Смотри

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 14, пасмурно и местами идет дождь. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 17 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что дома лучше.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Жанна Фриске на Русском радио. Ла-ла-ла. Кстати, песня полностью и музыка, и текст написаны Андреем Губиным. И вот вам яркий пример того, что... Ну, представьте, если бы эту песню пел Андрей Губин. Было бы лучше или хуже? Но для кого-то может быть лучше, для кого-то хуже. Мне кажется, Жанна Фриске — это идеальное попадание в эту песню. И вот для композиторов всегда, вот, знаете, такая проблема. Кому отдать песню? Вот кто бы из существующих артистов лучше бы всего ее исполнил так, чтобы она понравилась как можно большему количеству слушателей Русского радио? Это вот всегда такой очень сложный вопрос. Но самое главное, что вам нравится. И мы работаем для вас именно поэтому. Имин, далее на русском.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому в 10 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте. А не Smart Avia. Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
14: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
16: Хороший пароль забывается через 30 секунд. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Но абсолютный гимн корпоративов. Танцуй, как в последний раз. Ну вот, давай, станцуй вот так, что завтрашним днем прям сразу же и уволили. Ну а что, на самом деле, вот я вот за то, чтобы люди на корпоративах всегда танцевали вот как в последний раз. Потому что такие люди потом так же и о работе дают. Даются, как в противе, даются танцы. Поэтому вот что бы вам ни говорили, если вам хочется танцевать и душа прям рвется, танцуйте. Вот закрывайте глаза и танцуйте, как в последний раз. Зато у вас потом появится столько хорошей, позитивной, доброй энергии.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Чай, таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки мостики и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Первые шаги

0: «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
2: 18+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба русского радио. 579-79, код 499.

0: вместе мы.
1: Новая песня на русском.
2: Как нам много, но два. Уже правило три. Важен слово одна. Что я оставлены.
3: Друзья, всем привет. Это Мод. И вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
1: Русская

0: сердце крепче прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Это мод на русском радио. Намек на нас, новая песня. Мод, спасибо тебе за нее. Я намекаю вам на то, что вы сегодня должны быть очень счастливы, довольны собой, довольны со своей работой. Даже если вы ничего не успели сделать, вы все равно скажите себе: я молодец, и я ухожу на выходные.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
11: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Русское радио. Радио.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после массированной атаки ВСУ на Рязанскую. Расследование проводится по статье о теракте. Погибли 4 человека, как минимум 12 местных жителей пострадали. Повреждения получили 2 многоквартирных дома и промышленные объекты. Ранее в администрации Рязанской области заявили, что сегодня в регионе зафиксировали почти 100 беспилотников. В небе курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые за последние 3 года. Рубль уверенно укрепляется. В последние несколько дней эксперты объясняют, что экспортеры стали предлагать больше иностранной валюты на внутреннем рынке на фоне рекордных цен на нефть. Это происходит, несмотря на сезонный спрос на валюту со стороны импортеров и населения. Особо не повлияло даже то, что Минфин возобновил покупку валюты в рамках бюджетного правила. Минздравы назвали самые трезвые российские регионы. Минимальные показатели ожидаемо зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Кроме этого, как пишет газета «Известия», в лидерах рейтинга оказались Ставропольский край, Тува и Москва. А вот самыми пьющими регионами назвали Ненецкий автономный округ, Еврейскую автономную область и Чукотку. Средний по России уровень потребления составил 8 литров чистого спирта на человека. Это на четверть меньше, чем 10 лет назад. Российских борцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном во всех возрастных категориях. В Министерстве спорта заявили, что по этому направлению россияне получают больше всего медалей. Наши спортсмены занимают призовые места в вольной, греко-римской, женской борьбе, грэпплинге, панкратионе и других видах спорта. В прошлом году россиянам разрешили выступать под флагом Международной ассоциации. До этого они участвовали в нейтральном статусе. На этом пока все. Развитие событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Но это же так здорово, это и есть как раз развитие, когда мы что-то перепутываем. Вот, допустим, даже природа взяла, там что-то перепутала, раз, появились блондинки, там, или появились рыженькие. Мы там что-нибудь готовим-готовим, вот как у нас Иван Соловьев, что-нибудь придумает, потом раз, и мысль какая-нибудь придет, и он добавит новые ингредиенты, получается новое блюдо. Поэтому вы тоже не бойтесь что-нибудь перепутать, не обязательно там в готовке блюд или в каком-то выборе, может быть, ну, смелее, как говорится. Это и есть саморазвитие.

0: Я, кстати, вот думаю, что бы мне такого перепутать? Ну, ничего тут не перепутать. Песню ставишь, еще одну песню, и каждая следующая лучше предыдущей. И тогда у вас, у наших любимых слушателей русского радио, очень хорошее настроение. Давайте прямо сейчас за ваше настроение отвечает «Руки вверх».
1: Когда

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В эти минуты в Ростове плюс 15, пасмурно и местами идет дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, небольшой дождь. Северо-западный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
6: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
12: сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
11: Категория 6+.
13: Чтобы вычислить в коллективе лидера, посмотрите, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Радио.

Ну, это, конечно, риторический вопрос. Я сейчас вам задам. Чего бы вы хотели? О чем вы сейчас мечтаете? Знаю, по сообщениям вашим, знаю, которые вы всю неделю присылали к нам в стол заказов, что вы хотите выходных, что вы хотите быстрее уже все доделать, все на работе. И уже на шашлыки, уже с компанией. Ну, кто-то ближе к огороду, кто-то ближе к шашлыкам, но, тем не менее, вместе приятно проводить время. Нас тоже берите с собой. Мы вам будем там в помощь настроение хорошее создавать. В ближайшие минуты за хорошее настроение ответят, прям ответят так. Анна Семенович, группа «Корни», Ирак, Ленюша и диджей Смэш с невестой.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: В Яндекс.Лавке есть лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». На выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Квартира.

0: дальнему на суточную.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
7: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
8: Жизнь замечательна! Замечайте! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
2: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

Так, представляете, если бы это было бы как в сказке. Вот сидишь так и говоришь, а мне Анечка Семенович грустная. И раз она перед вами появляется и песню вам поет. Ну, может быть, когда уже будут такие, значит, 3D-голограммы в будущем, как говорится. Может быть, так оно и будет. Пока что про будущее у нас Ираклий прямо сейчас на русском.

0: Если хочется зевать, утром выходные.
1: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
2: С 9 до 11 вас ждут
3: крутые новости,
2: крутые игры,
3: крутая музыка.
2: И все это...
3: Все это...
1: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 2120719001908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Люли Лари Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой.

0: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Жизнь слишком коротка, чтобы исправлять ошибки. Лучше наделать новых. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Ну да вот правда, вот давайте не ждать, когда там пробки образуются на дорогах, чтобы не было поздно, уже сейчас как-нибудь сбежим с работы, да, и на дачу. Но по дороге, либо на работе оставшиеся, давайте поднимем настроение тем, кто ждет особенных слов сегодня, 15 мая. У нас намечается заказов, будем передавать приветы и поздравления. Координаты московского стола заказов я, Дмитрий Оленин, расскажу вам сразу после выпуска новостей. Скоро начнем, минут через 15. Сколько я...

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
0: Военная драма «Литвяк».
2: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
0: Возрастное ограничение 16+.
3: Села где?
1: Вот здесь.
3: Прекрасно, у немцев, да?
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
8: Okay.
7: Подробности на Окмаркет.ру.
9: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
12: Категория 16+.
13: У меня аллергия на зиму. Я весь покрываюсь одеялом и все время сплю.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Радио большой страны. Большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве заявили о сохранении льготной ипотеки в новых регионах до конца спецоперации. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что в ДНР, ЛНР и Запорожской областях жилье многих граждан было повреждено или давно не ремонтировалось. Кроме этого, по его словам, программа позволит увеличить численность населения в этих регионах. Ипотеку там выдают по 2% годовых. Кроме этого, такая ставка действует для жителей Курской и Белгородской областей. Рособорнадзор о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. Ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна. Основной период единого государственного экзамена в этом году стартует 1 июня. Первыми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые выбрали историю, литературу и химию. Пересдачу одного предмета назначили на 8 и 9 июля. Среднюю пенсию выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 регионах России. Среди прочего, это Чукотка, Карелия, Якутия, Магаданская, Мурманская, Сахалинская и Архангельская области. Высокие пенсии в основном выплачивают в северных регионах и на территориях с тяжелыми климатическими условиями. По данным Социального фонда, средний размер пенсии в России в минувшем апреле превысил 25 тысяч рублей. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. Как пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства, следует плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи в 4-5 часов. Вкусы стоит исключить. Также посоветовали добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ежедневно желательно употреблять рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Еще нужно делать не менее 7 тысяч шагов в день, а оптимальное время сна от 7 до 9 часов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Время прекрасное. В эфире Русского радио «Стол заказов» по-ростовски. Меня зовут Юлия Максимова, и сегодня прекрасные праздники. Готов удивить и праздновать, и в целом пятницу. Это очень мило. Международный день семьи отмечаем. 33 года. Уже, кстати, день кальдоскоповый, день климата. Сегодня он немножко подводит, но на самом деле, если семья рядом, то, конечно, будет тепло, приятно, а самое главное, царит добро. Можно передавать приветы своей семье и, кстати, заботиться именно о досуге, потому что в выходные можно отправиться хорошо провести время. В цирк «Династия Довгалюк» у меня есть два пригласительных, поэтому будьте внимательны. И все, что вы можете сделать, так это успеть за некоторое время зайти в нашу группу ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» и оставить там сообщение. Ну, возможно, оно станет тем самым выигрышным, и два билета придут в вашу жизнь. В эти выходные вы наслонитесь грандиозным представлением в цирке «Династия Довгалюк». Так что будьте внимательны, не теряйте времени, заходите, главное, подписывайтесь. Розыгрыши всегда у нас там есть. Ну, а свежий пост, тем более, он ждет ваше сообщение. Я жду тоже этого счастливчика. Будем выбирать вместе. Артур Пирожков и Слава в начале «Стола заказа». Всем желаю уже точно приятного, хорошего настроения. Впереди выходные. Но у меня впереди целый час, чтобы сделать ваш день еще лучше. Так что пишите и делитесь своим настроением.

0: Ростове сейчас пасмурно, местами небольшие осадки и 16 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе тоже пасмурно, небольшой дождь в течение всего дня. Утром плюс 15, днем до 18 тепла, ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
7: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти. Музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РЕН-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
12: Категория 6+.
13: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
14: Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
15: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
16: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
17: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
18: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
19: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
20: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
0: Итак, группе ВКонтакте обнаружила вот такие уже сообщения от Натальи. Передаю привет любимому мужу и деткам. От Надежды. Поздравляю свою доченьку с днем рождения. Сегодня исполняется 5 лет. Хочу передать, что мы очень сильно тебя любим. Нашу малышку Алиночку. Надежда, поддерживаем вас. Конечно, всем коллективом тоже поздравляем. Пусть ей будет, конечно, сегодня весело. Это в первую очередь. Ну а ближайший год уж точно много открытий с вашей поддержкой. Счастья, крепкого здоровья. А далее привет моему парню. Пусть у него все получится. Хорошего настроения всем от Валыгина. Ну, месье просто здесь написала. Надеюсь, и ваше сообщение вскоре появится. И не просто так. Вы все у нас участники розыгрыша, потому что мы два пригласительных цирк «Династия Довголюк» обязательно подарим. Заключение стало заказом, поэтому есть время размещать сообщение. Возможно, оно и станет тем самым победоносным. И уже в эти выходные увидите потрясающее представление, грандиозное в цирке «Династия Довголюк». Так что, уверена, есть чем заняться. Ну, а пока послушаем. Слушаем, насладимся. Филатовый карет, Жасмин и добро в эфире Русского радио.
21: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

Итак, продолжаем. 100 заказов по-ростовски. Есть еще сообщение. Пасмурный день такой. Хочется пожелать всем солнечного настроения, хороших выходных. Анастасия, поддерживаю абсолютно и полностью, а тем более, когда накануне, ну, просто своего дня рождения находишься и планируешь, но надеюсь, что солнце, конечно, порадует. Вас призываю радовать друг друга, а уж мы, в свою очередь, точно это сделаем вскоре. Передавайте приветы, любые абсолютно сообщения. У нас в группе ВКонтакте есть свежий пост, там оставляйте все сообщения. А уж вскоре, скажу, уже мало времени осталось, я одному из вас подарю билеты в 2 пригласительных цирк «Династия Довгалюк». В эти выходные успеете посмотреть еще грандиозное представление, там много интереснейшего. Ну, магия цирка, она всегда манит. Поэтому пишите, увеличивайте свои шансы, вскоре будем выбирать. Группа ВКонтакте «Русское радио Ростов-на-Дону» 103.0 FM. Пока что у нас бумажный змей Владимир Пресняков «Выше облаков» зовет с собой

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну тут уже какие поздравления? Уже вторая часть стол заказов. Нужно поздравлять с этим. И еще от Катерины желает классного, на бодрого настроения, всем позитива, отличных выходных, которые к нам действительно приближаются. Наверное, все планы должны сбыться, несмотря ни на что. Я намекаю, конечно, на погодные условия. На самом деле весна, она способствует такому развитию событий. И даже этот нескончаемый дождь приносит пользу. Все так ярко вокруг становится, насыщенно, очень красиво. Так что будем верить, что нет плохой погоды. Это, во-первых. Во-вторых, ни от чего другого не зависит настроение. Только от нас и от нашей семьи. А ей должны мы сегодня передать привет. Международный день семьи отмечаем вместе. 15 мая, середина заключительного весеннего месяца. Уже курс на лето, поэтому пишите об абсолютно любых событиях в вашей жизни обязательно в группе ВКонтакте. И, кстати, за любое сообщение вдруг вам сегодня улыбнется удача в виде двух билетов «Цирк Династия Довгалюк». Кстати, это произойдет уже вскоре, поэтому не откладывайте этот момент, пишите. Русское радио Ростов-на-Дону, 103.0 FM ВКонтакте. Пока. Поддержку вам Дмитрий Маликов с «Чистого листа».

0: Время подарков на Русском радио.
1: Скажу я, что эти подарки заждались своего обладателя, скорее обладательницу, потому что на сегодня девушки тут активны, в группе ВКонтакте писали много сообщений, передают всем привет, все счастливы, главное, желают, конечно, всем провести время в эту пасмурную погоду. Марина вот племяннику Лёше передает привет, и еще Алена своей дочери Мирославе. Улыбайся чаще, будь счастливой. Ну что же, у нас тут генератор счастливых писем, хотела сказать, ну и числа в том числе, выдал. Кто же сегодня победил? Кто идет в эти выходные? Цирк династии Довголюк. У нас два билета. Отправляется наша слушательница, надеюсь, постоянный. Это Алена Мячна оказалась. Так что мои поздравления. Алена, надеюсь, вы быстро отреагируете, напишите нам все в ответ, что нужно и что хотелось бы. А вам желаю хорошо провести время, я так понимаю, все-таки есть с кем пойти, насладиться, улыбки точно будут. Ну и грандиозное представление о цирке династии Довголюк получите в ближайшие дни. Так что желаю вам хорошо провести время, уж точно по-семейному. Вот такой праздник вышел, время подарков продолжит. Слушайте внимательно Русское радио.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
2: Сектор газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации. Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль. Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. УКРН 103-616. 600 ровно 1508, 0+.
5: Моей жене, которая всю жизнь мечтала о шубе и бриллиантах, я завещаю кресло-качалку. В нем хорошо мечтается.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Не сказала, что спектакль окончен. Вот 100 заказов точно уже буквально-таки 2,5 минутки этого часа. Мы бегу, он закроет его, ну а я точно вернусь. Желаю вам прекрасно проводить эту середину весны, последнего весеннего месяца, я имела, конечно, в виду. И тем более прекрасный, добрый, теплый праздник, Международный день семьи в кругу самых близких и любимых. Я же здесь провела час, с вами была Юлия Максимова. Желаю вам прекрасного времяпрепровождения и далее далеко не отходить и помнить, что все будет хорошо. Всем пока и удачи!
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент заявил о первых положительных результатах принятых мер в экономике. По словам Владимира Путина, в частности, ВВП в марте вырос почти на 2%, ускорилась потребительская активность, увеличилась оптовая розничная торговля. Безработица остается на минимальном уровне примерно в 2%. Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил президенту, что пока рано говорить о восстановлении темпов роста экономики, но ситуация стабилизируется. Минздрав обновит перечень стратегически значимых лекарств. В ведомстве заявили, что в ближайшие недели рассмотрят новый пакет предложений. Они охватывают практически весь список жизненно необходимых препаратов. Ранее в Минпромторге заявили о планах повторно обсудить с Минздравом и скорректировать перечень стратегически значимых лекарств. Отметили, что нужно включить 170 новых препаратов. Сейчас в списке 206 позиций. Такие медикаменты должны производить на территории России. Доля распроданного жилья к моменту ввода в эксплуатацию в крупных городах составила 76%. Как пишет РБК, это на 2 процентных пункта больше, чем годом ранее. Причем в некоторых регионах возникли трудности с продажами. Самую низкую долю распроданных новостроек к моменту сдачи зафиксировали в Ростовской области и Краснодарском крае. Среди причин аналитики назвали структуру предложения, когда возводят много студий и однокомнатных квартир. Образование считают ключом к успеху только 19% опрошенных россиян. По данным ТАСС, треть респондентов называют его важным, но не основным фактором, а четверть – вспомогательным. 30% воспринимают обучение как необходимость, а не осознанный выбор. Выяснилось, что многие связывают образование с практическими задачами. Например, 18% рассматривают как способ улучшить уровень жизни. Далее в эфире Иван Соловьев.
0: Новости на русском.

Необычно для меня, непривычно в пятницу появиться в эфире. Но обычно я в это время по пятницам уже вовсю колдую у мангала на даче, а тут бац, и мы вместе. Вы знаете, ребята, это прекрасно. Это прекрасно, потому что для нас, для ведущих эфира, это всегда праздник настоящий. Ближайшие два часа мы с вами проведем вместе. Я вас поздравляю с наступающими выходными. Я вас поздравляю с прекрасной пятницей. А чувствуете, да, вот чем пахнет пятница? Чувствуете? Чувствуете? Что это за ароматы?

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 17 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Некоторые рецепты должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
11: Русское радио.
10: Русское радио. Всегда с тобой.
12: Русское радио.

Слушайте, ну это классика, такая прям, знаете, жесткая классика, когда девчонки собираются большой своей компанией, ну или небольшой компанией, в пятницу вечером, развлекаются, отдыхают, а потом начинают названивать, написывать своим бывшим, всем бывшим. На следующий день, как правило, немного стыдно за это. Ну да ладно, ребята, это жизнь, так бывает, ничего там страшного нет. А мы все так или иначе, чьи-то бывшие, да, проходили это или проходим до сих пор. Я, знаете, я вот хочу вам пожелать, чтобы сегодня вечером, вот в эту пятницу, ваш досуг состоял исключительно из здоровых привычек. Мы с вами молодцы, мы с вами за ЗОЖ, а прогулка в парке, ну это же прекрасно, пробежка, почему нет, вечером тоже бегать можно, или вообще прогулка на велосипеде. Это вот, я считаю, по-нашему. Вы слушаете Русское радио, это тоже классно. Привычка, она никогда и никуда не исчезнет. Меня зовут Иван Соловьев. Впереди Елена Север, группа «Винтаж» и группа «Тестостерон». Прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.fizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
4: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
5: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
11: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксландикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос. В салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте тишину.
12: Ура, премия!
13: И мне пришла.
12: И мне.
14: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
13: О, да.
15: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
16: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
17: 16+.
18: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
19: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
18: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рейсы. Рекорды.
19: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
20: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
21: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

0: забыл рассказать. Захожу я сегодня в офис, а у нас тут коридор такой длинный. Смотрю, в конце коридора Димка Оленин ходит с тарелкой в руках и что-то ест, явно что-то вкусное. И представляете, что это оказалось? Это торт! Торт, медовик домашний. Откуда он тут взялся? Рассказываю, это наш слушатель, который я лично знаком с русскими перцами. Они вместе в прошлом году сдавали ГТО. Вот взял и устроил такой нам всем сюрприз. Прислал домашний медовик. Ну, я тоже отрезал себе кусочек. Ну, хотя нет, не кусочек, кусок. Кусманище большой. Сейчас пойду чай пить. В общем, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Наши слушатели самые лучшие слушатели на свете. А вы, ребята, вот на что нам пятница дана? Дана на то, чтобы позволить себе намного больше, чем обычно. Вот в чем вы себя ограничиваете среди недели? Вот подумайте, вспоминайте. Вот и разрешите себе это прямо сейчас и немедленно.
1: Иван Соловьев на русском радио.
0: Ну а пока продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Здесь в нашем эфире скоро появится Нюша, Юлия Михальчик с новой песней. Валерия уже звучит уже для вас. Ребятки, заканчивайте работать. Заканчивайте, бросайте это дело. Пятница!

0: Новая песня на русском.
1: Любовь отныне наша.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.
0: Русская

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
21: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
23: Для лиц старше 16 лет.
24: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
25: 12+.
26: Все было, в общем-то, неплохо, пока не стали улучшать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Давайте прямо сейчас, вот незамедлительно, отложили все дела, все, взяли в руки мобильный телефон и позвонили маме. Не через мессенджер, а вот на нормальный, обычный номер телефона, чтобы мама увидела и услышала звонок. Ну, спросите, как дела, мам? Чем занята? Может, помочь надо в чем-то? Давайте, давайте. И запомните, когда сама мама звонит, вот нет таких отговорок, чтобы сразу не ответить. Меня зовут Иван Соловьев, Русское радио с вами. О, а если мама сейчас рядом, обнимите.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОГРН 103-616-600-15-08. 0+.
6: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио.

0: радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. Женщинам, родившим и воспитавшим трех и более детей, имеющим трудовой стаж не менее 15 лет, предложили присваивать статус ветеран труда. Соответствующий законопроект внесли сегодня в Госдуму. Реализация данной инициативы, по мнению депутатов, обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. В Ростовской области местами ожидаются сегодня ливень, град и сильный ветер, предупреждают гончие из России по Ростовской области. По их информации, сегодня до конца дня, а также завтра и 17 мая в регионе местами ожидаются дожди, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Жители гостей Ростова предупреждают о предстоящих ограничениях движения в центре города. С 3 июня по 30 августа будет закрыт ряд улиц, где будут проводиться дорожные работы. Ограничения затронут следующие участки: улица Береговая на отрезке от улицы Нижней Бульварной до строения номер 67 по улице Береговой, улица Нижней Бульварная на участке Береговой до строения номер 55 по улице Береговой, улица Красноармейская, движение будет ограничено от строения номер 5 до Халтуринского. Кроме того, будет закрыта крайняя правая полоса на Красноармейской. В Ростове пасмурно, небольшой дождь и плюс 15. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Вот пока вы толкаетесь по пятничным, в основном дачным пробкам, давайте разверните свою ладонь, правую, левую, неважно, посмотрите на нее. Вот я недавно, ну как недавно, года два назад эту новость услышал, я о ней уже рассказывал в эфире, но повторю. Вот сколько кусочков мяса, шашлыка я имею в виду, поместится на вашей ладони в один слой, естественно, не горой, не Пизанской башни. Вот это ваша одноразовая норма шашлыка. Ну, в принципе, неплохо. Один шампур, наверное, да, получается. Я желаю вам отличной пятницы. Ой, вкуснейших шашлыков я вам тоже желаю. Конечно, как же без них? Ну, никак. Ну и Русское радио. Мы всегда с вами. Мы такой классный музыкальный ваш друг, ваш брат, ваш фон. Скоро Николай Басков и Зиверт. Прямо сейчас здесь на Русском. Меня зовут Иван Соловьев. Привет. Привет.

0: Латвийское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 17 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Хорошо космонавтам. Им после обеда никто не нудит.
6: Помой тюбики, помой тюбики, помой.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио.

0: Но вот кто вам сказал, что селедку под шубой можно приготовить только на Новый год или зимой? Как там, оливье, например, или холодец? Вот я такие блюда люблю готовить по желанию в любое время года. Захотел, приготовил и съел. Ну вот как вот сейчас. Вчера вечером отварил овощи, сегодня утром проснулся, быстренько все почистил и собрал селедочку под шубой. Три контейнера. Ну таких небольших. На дачу с собой повезу. Представляете, сегодня на ужин, завтра на обед и в воскресенье на завтрак селедка под шубой. Вот это будет самый-самый вкусный салат. Пропитается. Уверен, я кого-то сейчас точно соблазнил на приготовление селедки под шубой. Прям вижу, едет семья в машине. Муж жене говорит, вот парень-то дело говорит, давай-ка, наверти-ка по-быстренькому всей семье селедочки под шубой. Давайте, девчонки, простите, вперед из песни. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я. Что я еще приготовил? Ну, конечно же, очередную порцию лучшей музыки. Иракли, группа «Рефлекс» и группа «Руки вверх» прямо сейчас.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Smart Avia». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Smart Avia. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
9: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
10: Амирчик сделал признание на всю страну. Скоро он станет рокером в новом музыкальном шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Сегодня сам убрался в квартире. Пусть теперь жена попробует найти свои колготки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Дорогие вы мои, вы должны были давным-давно уже эту фразу сказать своим коллегам, помахав рукой, а может быть даже сразу двумя руками. Всего хорошего, все, до свидания, чава-какава, до свидос-пылесос. Ну что там еще обычно говорят своим любимым коллегам? Увидимся лишь в понедельник, не звоните, не пишите и вообще о себе никак не напоминайте. Ребята, я вас поздравляю с наступившей пятницей, поздравляю с наступающими выходными. Отдохните так, чтобы в понедельник как минимум полдня взахлеб друг другу на работе рассказывать, как, что, где и с кем. Меня зовут Иван Соловьев. Для шикарного настроения, конечно же, самая лучшая музыка, она вся здесь, на Русском радио. Андрей Губин, Жанна Фриске и Артур Пирожков. Если

0: сообщение с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на Русском радио. Что слушает страна?
2: Русское
0: радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 19 мая в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
9: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
10: 18+.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону. Я талант? Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Вот без чего-то уже совсем не то. Ну, например, без горошка, ну фу, ну нет, не то. Там без огурчиков соленых тоже не то. Вот и наш с вами вечер пятницы. Абсолютно не вечер без хит-парада «Золотой граммофон» и без Алены Бородиной. Она уже здесь. Ален, привет тебе.
1: Привет, Иван. Привет всем, кто в эту минуту слушает «Русское радио». Очень скоро начнется граммофон. Все новости расскажу вам в самое ближайшее время. Будьте где-нибудь неподалеку.
0: А, и мы ждем с нетерпением. Ходит, улыбается. Я просто сейчас Алену уговаривал рассказать хотя бы мне. Ну, кто там на первом месте? Нет, не раскололась, не сломалась, не рассказала. Ну что, буду как все. Буду слушать сейчас «Золотой граммофон». Буду в дороге на дачу. Она не быстрая. Я, ребятки, с вами прощаюсь до понедельника. Желаю всем отличных выходных. Пока.
2: Иван Соловьев на «Русском радио».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на пятницу, курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составляет 73 рубля 14 копеек. Курс евро вырос на 39 копеек и составляет 86 рублей 29 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60 Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
14: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
15: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая, 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнера футбольного клуба «Ростов». Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-1508. 0+.
16: Пока ваши телефоны, машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Русское радио. Радио большой страны.
19: Русское радио – это родные нулевые.
20: Без тебя.
19: Крылатые десятые. Кипящие, настоящие.
21: Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишут «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. Как пишет Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше год к году. В Красноярске в В детском корпусе произошло массовое отравление. 33 человека госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщает информационное агентство «Регнум». Как уточнили в Министерстве образования края, питание в кадетском корпусе имени Лебедя с марта обеспечивала новая компания. Возбуждено уголовное дело, у части заболевших выявлен норовирус, причины выясняются. Роскомнадзор предложил соцсетям самостоятельно выявлять и блокировать дипфейки. Это подделка изображения или голоса с помощью искусственного интеллекта. Ведомство считает, что интернет-сервисы способны находить подозрительный контент, хотя участники рынка говорят, что у них нет надежного инструмента, который точно может определять данные от нейросетей. Опрос показал, что школьники хотят получить от родителей за окончание учебы не менее 100 тысяч рублей. Такую сумму готовы подарить ребенку 34% респондентов. А свыше треть опрошенных детей ждут от родителей более 500 000 рублей. Каждый пятый взрослый считает возможным выделить от 5 до 100 тысяч. 43% заявили, что за хорошую учебу вознаградят сына или дочь суммой от 10 до 50 тысяч рублей. Но деньги подарят только если ребенок получит достаточно баллов ЕГЭ для поступления в ВУЗ на бюджет. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наш главный хит-парад «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Май – тот самый месяц, когда природа наконец-то перестает экономить краски и выдает все сразу – сочную зелень, яркие цветы, громкое пение птиц и мокрые дожди, после которых уже хочется пробежаться по лужам. Как всегда, по пятницам мы с вами встречаемся на русском радио, чтобы не только обсудить погоду за окном, но и насладиться лучшими песнями нашего эфира. В студии Алена Бородина. Я приглашаю вас в небольшое путешествие к пику «Золотой граммофон». Дорога длинная, но интересная, так что давайте начинать. Нашу двадцатку сегодня покидает последний танец Сергея Лазарева, но мы держим в уме, что в граммофоне есть еще одна его песня, так что надолго не прощаемся. Открывает хит-парад проект «Бис. Еще не поздно».

0: Бис открыли двадцатку главных хитов русского радио. Мы слушали их песню «Еще не поздно». А я вам так скажу. Никогда не поздно пытаться изменить то, что вас не устраивает, в том числе и расстановку музыкальных сил в золотом граммофоне. Если что, вы знаете, куда нужно идти. На сайт rusradio.ru и голосовать за песни, которые вам понравились. Мы же перемещаемся на 19 место золотого граммофона. Здесь Александр Панайотов, «Акваланг».
1: Номер 19.
2: Мы погружались с ней так глубоко, так глубоко.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 17 и облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик «СК-10» номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: В ОКЕЙ розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
9: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на ok.market.ru.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание? Проконсультируйтесь с врачом.
14: Гитарист легендарной группы «Кино» Юрий Каспарян в уникальном проекте «Симфоническое кино». Видеоряд концерта «Александр Цой». 16 мая. ДГТУ. Категория 6+.
15: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
16: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: Русское радио. Все будет хорошо.
18: На Русском радио «Золотой граммофон».
19: Золотой
20: слушайте Русское радио, правильно делайте, ведь у нас в одном эфире собрано все лучшее, что ваши любимые артисты спели на родном языке. Ну а в «Золотой граммофон» традиционно попадают исключительные песни. Самые лучшие, душевные, трендовые, зажигательные, в общем, те, что легли на душу. Впереди маячит 18-я строчка главного хит-парада страны. Здесь артисты, которые любят ностальгировать и перелистывать старые альбомы памяти. «Винтаж». Слушаем песню «Полароиды».
18: Номер 18.

0: На 18-й строчке главного хит-парада страны мы с вами послушали группу «Винтаж» и песню о том, что иногда полезно пересматривать старые полароидные снимки, как собирать пазл прошедшей жизни. Мне кажется, на это похоже, одновременно умиротворяет и напоминает о том, как это было прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. По пути к вершине золотого граммофона делаем еще одну остановку на 17-м месте. Отсюда открывается чудесный, великолепный вид еще на одно воспоминание. Это будет Джонни. Помню.
1: Номер 17.

0: на русском радио.
1: Хотели любимых песен? Так слушайте.
2: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
1: Только лучшее.
2: Ты мои стихи, ты стихи, ты химия.
1: Только любимое.
2: А музыка звучит, и я чувствую бит.
1: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
5: Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таркет. Респекты по всем параметрам.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Квартира.

0: Круглосуточно.ру.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари». А вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
5: 16+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Клава Кока покинула чат, чтобы впервые спеть эту песню в стиле рок в новом музыкальном шоу. Соль. Легенда. Сегодня на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Прическу новую сделал. Не заметил. А когда машину поцарапала, в трусах меня встречать выбежал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
11: Хит-парад «Золотой граммофон».
12: Золотой граммофон. Золотой граммофон.
11: На русском радио «Золотой граммофон».
13: Это «Русское радио» и лучшие песни страны, которые представляю вам я, Алена Бородина. Мы продолжаем исследовать главные хиты прекрасного мая. К успеху этих песен наши слушатели приложили руку, и теперь мы можем насладиться результатами вашего голосования на сайте rusradio.ru. Впереди 16-я строчка чарта. Здесь певица, которая бережно упаковала свои чувства и предлагает нам взять их с собой в дорогу. Валерия, возьми мою любовь.

Если женщина просит взять ее любовь, не сопротивляйтесь, она все равно отдаст. На 16-й строчке золотого граммофона Валерия, а мы продолжаем исследование лучших песен русского радио. Следующий хит отлично подходит для тех, кто готовится к лету и пытается отыскать в гардеробе что-то, что налезает, ну, кроме вьетнамок. Если вас настигло разочарование, не вздумайте себя ругать. Лучше поддержите всеми силами. Подойдут аффирмации типа «Я самая обаятельная и привлекательная». Произносить их нужно уверенно, как Артур Пирожков. Он абсолютно искренне считает себя самым красивым.

0: самый красивый. Есть варианты? 15-я строчка золотого граммофона. Артур Пирожков. А у меня предложение. Давайте сделаем небольшую паузу и поздравим именинников недели. 11 мая родились актриса Агния Дитковскита, певец Владимир Киселев и мой коллега, ведущий Дмитрий Лебедев. 12 числа поздравления принимали гимнастка Алина Кабаева и певица Виктория Дайнеко. 13-го мечта девчонок по всему миру актер Роберт Паттинсон и певица Маша Распутина. 14 мая композитор-песенник Владимир Матецкий, актрисы Кейт Бланшетт и Анна Михалкова. 15 мая родилась певица Слава. 16-го актер Пирс Броснан и телеведущий Александр Пушной. А 17-го можно будет поздравить музыканта Юрия Николаенко, которого мы знаем как NU. Если вы на этой неделе тоже отмечаете день рождения, я вас спешу поздравить и пожелать вам крепкого здоровья, позитивных новостей и, конечно же, отменного настроения. В подарок будет песня от А-Студио.
1: Номер 4.

0: 14 месте золотого граммофона сегодня наша любимая юридическая фирма «Топурия и партнеры» с делом номер 2006. Она не виновата. Провожаем группу А-студио на выходные и продолжаем двигаться в сторону вершины главного хит-парада страны. Нас ждет 13-я строчка. Сюда мы перемещаемся налегке, уже отгрузив добрую порцию лучших песен русского радио. Ну а встречает нас Юрий Киселев, у которого сердце поет по случаю весны. И не только по случаю весны.
1: Номер 13.

Русском радио. Что слушает страна? Русское радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.
0: На «Русском радио» «Золотой граммофон».

0: Взгляды в лучшей двадцатке русского радио Александра Воробьева. Сегодня мы застали ее на 12-м месте золотого граммофона. Я напомню о том, какой сегодня день. А сегодня потрясающий день. Пятница, которую мы любим не только за то, что она последний рабочий день на неделе, а еще за то, что мы с вами встречаемся, чтобы послушать главные хиты нашего эфира. Продолжаем разговор. Впереди 11-я строчка. Здесь разгораются нешуточные страсти. Благодаря Маше Вебер. Гори.
1: Номер 11.

0: на Русском радио.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Реклама на русском.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
6: Мы согласны.
4: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
7: Мы отправляемся на Байкал!
4: Возрастное ограничение 0+.
8: Мы ищем дорогу на Байкал.
9: Вам туда, 800 километров.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой павильон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
13: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка и Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
14: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
13: Категория 6+.
15: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
16: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежно. Старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
17: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь, Высотаримстрой.
18: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Фисташки без трещинок. Горите в аду!
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
5: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна.
6: Как устроен этот мир? Что имеем не храним? Правда одна, нет или да?
5: Любимая на русском.

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Золотой граммофон. Золотая история.
2: Благодаря рубрике «Золотая история» мы с вами отправимся в далекий уже 2008 год на 13-ю церемонию вручения главной муспремии России «Золотой граммофон». Именно там именинница недели Виктория Дайнеко получила награду от Русского радио за свою песню «Стоп, куда же я иду?». Вику мы еще раз поздравляем с днем рождения и желаем в самое ближайшее время выпустить хит, достойный нашей премии «Золотой граммофон».

0: «Золотая история».
1: Слушатели «Золотого граммофона» ждет еще одна песня из серии «Золотая история». Хит 2010 года «Одиночество», за который певица Слава получила свой самый первый золотой граммофон. Кто помнит, что происходило на той церемонии, согласится, что это было одно из самых провокационных выступлений за всю историю существования нашей церемонии. Только представьте себе Славу в шубе на голое тело. Угу, так и было. Настю от души поздравляем с днем рождения и желаем новых ярких хитов и новых меховых нарядов.

0: Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Башкирии после пожара на резервуаре нефтекомпании нашли тела троих погибших. Поиски еще одного продолжаются. ЧП случилось на площадке транснефти Нурлино в среду. Произошел взрыв с последующим возгоранием. Три человека получили ожоги и были госпитализированы, четверо оказались под обломками. Причины взрыва и пожара носили технический характер. Президент Владимир Путин провел сегодня совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что меры, принятые правительством для улучшения ситуации в экономике, уже дают положительный результат. Статистические данные за март позитивные, указал Путин. Он поручил членам Кабмина закрепить эту положительную динамику, чтобы рост становился более устойчивым. По словам президента, ВВП в марте прибавил 1,8%, а безработица остается на минимальном уровне в 2,2%. Также ускорилась потребительская активность. Рособорнадзор предупредил о мошенниках, предлагающих купить ответы на ЕГЭ. В ведомстве заявили, что утечка экзаменационных материалов невозможна. Основной период единого государственного экзамена в этом году стартует 1 июня. Первыми ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые выбрали историю, литературу и химию. Пересдачу одного предмета назначили на 8 и 9 июля. Японцы стали использовать роботов-волков для отпугивания медведей. Зверь обладает светодиодными красными глазами, острыми клыками и пушистой шерстью. Вероятно, своим внешним видом он может напугать и некоторых людей. Изобретение понадобилось людям из-за ежегодного роста случаев нападения хищников. Стоит такой робот-охранник около 4000 долларов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего хит-парада «Золотой граммофон» и его ведущая Алена Бородина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.
2: Когда на календаре май, то порой возникает спонтанное желание петь в душе, танцевать на остановке или, не знаю, может быть, признаваться в любви без повода. Ну, потому что есть ощущение, что все, что происходит, немного несерьезно. Летом будет время прийти в себя, а пока давайте разрешим себе эту спонтанность. В студии Алена Бородина я приглашаю вас во второй акт грандиозной постановки «Золотой граммофон». И прежде чем мы двинемся дальше, давайте напомню, как звучал час прошлый.
0: 20.
2: Еще не поздно.
0: 19.
2: Александр Панайотов, «Акваланг».
0: 18.
2: Винтаж, «Полароиды».
0: 17.
3: Я все еще нас помню.
2: Плюс две строчки у Джонни, «Помню».
0: 16.
2: Валерия, «Возьми мою любовь».
0: 15.
4: А кто тут самый красивый, кто смотрит на женщин?
2: На три строчки вверх поднимается Артур Пирожков. Он у нас самый красивый.
0: 14.
5: Она не виновата.
2: А студию «Она не виновата».
0: 13.
6: Сердце забою вновь старую песню о первой любви.
2: Юрий Киселев, «Сердце запоет».
0: 12.
2: Александра Воробьева, «Взгляды».
0: 11.
5: Гори, звезда моя.
2: Маша Вебер, «Гори».
0: 10 первых.
2: Ну а теперь самое время продолжить восхождение к вершине лучшей двадцатки русского радио. Первую десятку «Золотого граммофона» торжественно открывает новинка недели. «Бумажный змей». Это Александр Панайотов и «Алиса».

0: Александр Панайотов и Алиса открыли первую десятку золотого граммофона. Мы слушали знакомую многим с детства трогательную историю о любви, которой, похоже, суждено надолго поселиться в нашем эфире. Ну что ж, а теперь пора сменить пластинку и заодно настроение. На 9-м месте главного хит-парада страны зажигательная и зажигающая русская красавица, которую в свет, как всегда, выводит Ханна.
1: Номер 9.
2: Красота опасная, сильная, страстная. Ну что, поехали. Косы до пояса, блеск по щеке. Я не с плаката, я в реальной толпе. Вышитый узор по ветру летит. Сердце как в ладони, ритм говорит.

0: Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 17 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
0: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Грузовики, за работу!
0: Анимация «Грузовички».
8: Большой премьере нужны маленькие зрители.
0: Возрастное ограничение 6+.
8: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
12: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
13: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
14: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
15: Если любимая девушка уходит от тебя по собственному желанию, она должна отрабатывать 2 недели.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. В русском радио «Золотой граммофон».
17: Золотой
18: Русское радио 20 превосходных, отменных, отборных хитов нашего эфира. Мы наслаждаемся песнями, которые пришлись вам по вкусу и вдохновили на голосование. Одна из таких сегодня неплохо устроилась на 8-м месте «Золотого граммофона», плюс 3 строчки за неделю, кстати. Вот прям чувствую, как душа просит разгона, а ноги сами пускаются в пляс. Дело в том, что я уже вижу, как в неистовом танце кружится Татьяна Куртукова. Слушаем ее хит «Алешенька».
0: Номер 8.

Да, после прослушивания песни Татьяны Куртуковой хочется то ли плакать в подушку, то ли танцевать до упаду. Хит «Алешенька» сегодня расположился на 8-й строчке золотого граммофона. Там, где Алешенька, там и Аленушка. Приветствую всех, кто рабочую неделю завершает в компании с Русским радио. В студии Алена Бородина мы продолжаем движение к вершине нашей двадцатки. Впереди красивая история любви от Владимира Преснякова. Мы с вами вновь поднимаемся выше облаков.

0: граммофон.
1: На русском радио.
2: Русское радио в твоем мобильном.
3: Русское радио.
2: В любое время. В любом месте. Вместе.
4: Реклама на русском.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру».
9: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели – в приложении «Корона».
10: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Аро Иди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Аро Иди» всегда восхищает своим вкусом.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Обидно, что весна, лето, осень один раз в году, а зима целых два. В начале года и в конце. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: май – уникальный месяц, когда мы одновременно можем надеть шапку и солнечные очки. С вами Русское радио в студии Алена Бородина. Я представляю вашему вниманию двадцатку главных хитов этой весны. Уверена, что многие из этих песен останутся с нами и в летнем сезоне. Например, композиция, которая сегодня находится на 6-й строчке золотого граммофона. А здесь – Согдиана. Слушаем ее хит «Позови».
1: Номер 6.

Лучшие двадцатки русского радио Согдиана, которая готова отдать сердце, лишь бы быть со своим любимым. Ее хит «Позови» мы слушали на 6-м месте золотого граммофона. Лично я предпочитаю оставить себе все внутренние органы, особенно сердце. Но если серьезно, то, конечно, ради любви многие из нас готовы чем-то жертвовать. Наш следующий герой собирается идти через туман, тучи и пропасти. Пятерку главных хитов этой весны открывает Сергей Лазарев «Компасы».

0: Пятерку главных хитов русского радио открыл Сергей Лазарев со своим хитом «Компасы». А я напомню, что ваши приемники, наушники и колонки бодро по-весеннему играют русское радио. Продолжается «Золотой граммофон», в котором песни становятся хитами. И это превращение происходит благодаря вашей поддержке. Ну что ж, продолжаем двигаться дальше и поднимаемся выше на одну ступеньку. На четвертом месте нас встречает обладатель такого мощного позитивного запаса, что, кажется, хватит на всех наших слушателей. Это Филипп Киркоров, у которого давно все хорошо.
1: Номер четвертый.
2: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: «Давно все хорошо» в главном хит-параде страны главный специалист по возвращению хорошего настроения Филипп Киркоров. А я хочу напомнить о том, что в нашем эфире песни звучат на любой вкус и любое настроение. Для лирических моментов одни мелодии, для веселухи другие. Ну а есть еще отдельная группа хитов для тех, кто не определился, чего хочет – страдать или веселиться. Третья строчка «Золотого граммофона» Николай Басков «Туманы».
1: Номер третий.

0: на русском радио. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари, а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: «У меня дело выгорело!»
9: И сам я выгорел. Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
13: Лента.
14: Когда решать проще.

0: отношения. Ставка на любовь 2. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Вам колыбельную сыграть на барабане? Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9, код 499.
0: На Русском радио «Золотой граммофон».
2: «Золотой граммофон».
3: Май – чудо природы, которое длится 31 день. И у нас с вами появляется прекрасный переход из весеннего сезона в летний. На Русском радио подходит к концу очередной выпуск еженедельного хит-парада «Золотой граммофон». Меня зовут Алена Бородина, и я спешу представить вам песню, которая сегодня находится на втором месте нашего чарта. Это «Мот». Слушаем его блокбастер «Намек на нас».
0: Номер второй.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворить.
1: На второй строчке еженедельного хит-парада русского радио сегодня великолепно устроился Мот со своей песней «Намек на нас». Ну а сейчас будет совершенно непрозрачный намек на то, чтобы с вами наконец-таки добрались до вершины золотого граммофона. Путь был не близкий, но нам помогали ваши любимые артисты, и благодаря вашей невероятной, просто сумасшедшей поддержке на первом месте лучшей двадцатки этой весны всего за 3 недели оказалась Мари Краймбрери. Мари, мы поздравляем с победой, конечно же, от души, и слушаем песню-победительницу «Давай не ждать».
2: Номер 1.

0: На вершине золотого граммофона сегодня эффектно устроилась Мари Краймбрери со своей историей о том, что жить нужно здесь и сейчас. Давай не ждать. Мари, принимай наши поздравления. Это достойная победа за супер-классный хит. Что ж, мне кажется, финал сегодняшнего выпуска получился вполне эмоциональным и прекрасным. Хотите дополнить нашу двадцатку своей любимой песней? Тогда голосуйте на сайте rusradio.ru и продвигайте любимчиков по музыкальной карьерной лестнице. Я, Алена Бородина, говорю вам до свидания. В эфире мы встретимся через неделю. Желаю всем великолепного мая. Это мой самый любимый месяц в году. Берегите себя и свое хорошее настроение. Прекрасных вам новостей и душевных песен в эфире Русского радио. Всем счастливо. Пока.
1: На Русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Курс валют. На Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Лепрехонцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Сегодня на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
12: Сегодня в 18.00 на телеканале «Солнце».
11: Вам понравится. Категория 6+.
13: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
15: Российская футбольная премьер-лига выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 17 мая в 18 часов, на Ростов-арене состоится последний матч этого сезона. Футбольный клуб Ростов сыграет с петербургским «Зенитом», который борется за чемпионство в этом сезоне. Приходи на стадион и прими участие в поддержке любимой команды. А за 2 часа до начала вас ждет масштабная развлекательная программа от партнеров футбольного клуба Ростов. Билеты можно приобрести в кассах стадиона и онлайн на сайте ticketsfcrostov.ru. Все подробности о предстоящей игре в социальных сетях клуба. До встречи на Ростов-арене. АО «ФК Ростов», Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31Е. ОКРН 103-616-600-1508. 0+.
16: У меня есть сила воли, но ее победила сила лени.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Налет случился минувшей ночью. Было около 100 дронов. Жертвами стали 4 человека, 28 пострадали. Также повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Начался пожар на промышленном предприятии. Возбуждено уголовное дело о теракте. Школы и детские сады в Октябрьском районе Рязани сегодня не работают. В Стерлитамаке, это Башкирия, ребенок попал под аттракцион. Он сломал позвоночник и лишился пальцев ноги. Ребенок пришел в парк развлечений на день рождения к другу. Перед началом катания на ракушке его попросили пересесть, но когда он отправился в соседнюю кабинку, сеанс уже начался. В итоге его зажало между конструкциями и протащило по площадке. Чтобы вызволить мальчика, аттракцион пришлось распиливать болгаркой. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу на вертолете. МВД предупредило, что кибермошенники могут распространять вредоносные файлы через видеоигры, мессенджеры и форумы. Такие программы могут красть документы, данные банковских карт, пароли, фото и переписки. Иногда они блокируют доступ к файлу, после чего злоумышленники требуют выкуп. В ведомстве привели пример, когда мошенник через голосовой чат в онлайн-игре убедил пользователя установить якобы защитную программу. После этого персональные данные оказались украдены. Американская художница Диана Маркасян решила вспомнить ключевые моменты из совместной жизни с бывшим парнем и попросила актера сыграть его роль. Девушка нашла подходящего артиста и предложила ему проехаться по памятным местам. Вместе они побывали в Париже, Неаполе, Ницце, на острове Капри. Все эти локации Диана посещала вместе с бывшим партнером. Пара останавливалась в тех же отелях и посещала те же заведения. По признанию художницы, опыт оказался болезненным, но в то же время целебным. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну, вот зря тут пирожков за бургеры и шипучку агитируют. То есть, ну, парни, конечно, скажут, да, дайте две порции в одни руки, а мы с вами, девушки, входим в стабильные 85% вечно худеющих, ожидаемо, правда? А между тем, на планете насчитывается более 1500 разнообразных диет. И сегодня тот самый день, когда можно все вместе взятые и каждую по отдельности систему питания взять, да и забросить, правильно, в долгий ящик. Ну, примерно туда, где валяются незаконченные дела, офисный костюмец, такой модный, такой правильный, застегнутый на все пуговицы. Ну и, конечно, там, где валяется рабочий телефон. Даже не думайте его включать раньше понедельника, потому что пятница, дорогие мои, она как подарок, которого ждешь и неизменно получаешь в конце каждой недели. Вроде бы предсказуемо, но все-таки приятно. Итак, готовим вкусности, пробираемся на дачу сквозь пробки и, конечно, запасаемся хорошим настроением, так, чтобы хватило на два предстоящих выходных дня вместе с любимым русским радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
8: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

5 баллов оцениваются пробки на столичных магистралях, но, судя по всему, настроены вы, дорогие мои, решительно, и это правильно. Желание слиться с природой и отдать должное садово-огородным работам гораздо больше, чем нежелание стоять в московских пробках. В общем, надеюсь, сможете добраться до пункта назначения быстро и в срок, но мы здесь на русском, как всегда, позаботимся о том, чтобы в вашем радиоприемнике в то время, пока вы стоите, неслась с головокружительной скоростью ваша любимая музыка. Валерия, Мари Краймбрери, руки вверх впереди. Я, Юлия Калинина, обещаю с вами оставаться до полуночи. Постараюсь сделать все возможное, чтобы этот пятничный вечер и у вас, и у нас здесь на русском прошел по-настоящему круто.

0: Реклама на русском.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
2: Просто так.
1: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+.
14: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
15: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
16: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
17: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
18: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
19: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
20: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
21: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
22: Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Еще раз здравствуйте, дорогие мои. Если только что присоединились вы вовремя, у нас здесь на русском вечер пятницы идет полным ходом. Поздравляю вас с окончанием рабочей четырехдневки. Надеюсь, вы ударно потрудились и сможете в ближайшие пару дней также хорошо отдыхать. Самое веселое начинается, когда происходит ситуация, которая у моих друзей бывала не раз и не два. Да что там, в моей собственной биографии также имело место. Это когда один из пары неразлучников может отдохнуть на законных шестисотках, а второй вынужден в это время оставаться в городе. И когда вот этот второй муж, вот тут начинаются приключения. Приключения по поиску любой нужной вещи на необъятной территории квартиры. Куда там Индиану Джонса вспоминать, когда достаточно представить, как парень ищет ключи, галстук, носки, в общем, любую жизненно важную вещь. Надеюсь, что вы отдыхаете рядом с теми, кто вам по-настоящему дорог, и ваша вторая половинка без вас не грустит и не скучает. Вот то Стас Пьеха нам с вами только что пел, так чувствительно, так здорово. Как раз об этом Кристина Арбакайте готова подхватить музыкальную эстафету. Впереди Влад Соколовский и дискотека «Авария». Всем привет!

0: боимся, блин!
1: Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальный. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
21: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробно.

конечно, вот эти райские майские погоды, они не навсегда, поэтому, дорогие мои, ловите каждую минуту. В столичных водоемах вода уже прогрелась до плюс 18. И не то чтобы это повод устраивать демонстрацию в бикини, но это повод задуматься абсолютно точно. Потому как весна, она плавно перетекает в лето, а это значит, надо смотреть себя слева, справа, понять, что вы в потрясающей форме и вполне готовы к началу нового сезона. Ну а если нет, ловите отличный, правильный настрой на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.ру.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
7: Лечим от переспрашивания. Клиника «Конь в пальто». Главный офис в Караганде.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
9: Русское радио.

0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
1: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: песня на русском.
1: Любовь отныне наша знамя, а силой стала вера.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Знамя» на русском.

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. Власти разработали единые методические рекомендации по здоровому образу жизни для медицинских организаций. Документ содержит четкий распорядок дня и правила питания. Завтракать советуют в первый час после пробуждения, ужинать не позже, чем за 3 часа до сна, с перерывами между едой в 4-5 часов. Под запрет попали полуфабрикаты, колбасы, сладости, сладкие напитки и пакетированные соки. Правительство уверено, что следование данным правилам напрямую способствует увеличению продолжительности жизни, а россиян, пишет РИА Новости. Власти Ростовской области рассчитывают на федеральное финансирование для завершения строительства Западной Хорды. Учитывая высокую стоимость проекта, реализовать объект за счет средств областного бюджета невозможно, пояснили специалисты. При наличии финансирования работы по строительству второго отрезка Западной Хорды будут выполнены в течение 3 лет, уточнили эксперты. Главные риски быстрого похудения к лету связаны с дефицитом необходимых организму веществ, предупреждает Роскачество. Резкое ограничение калорий оборачивается потерей не жировой, а мышечной ткани. При возвращении к обычному питанию сброшенные килограммы нередко набираются обратно с избытком. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенд-ап мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Юлия Калинина.
5: Не могу поручиться за небесные явления, но то, что происходит у нас здесь, на территории нашей уютной студии, поверьте, в надежных, на маникюренных лапках. И да, дорогие мои, хочется еще раз пожелать вам по-настоящему доброго вечера. И хотелось бы удивить вас и сказать, что вот здесь не Юлия Калинина, а, например, красотка Анджелина Джоли. Но нет, здесь эффекта неожиданности не будет, а судя по результатам опроса, именно спонтанности, неожиданности, яркости требуют души наших соотечественников в пятницу вечером. Большинство опрошенных, таких 66%, говорят о том, что спонтанные планы на пятничный вечер – это именно то, что жизненно необходимо. Я надеюсь, что сегодня и спонтанные, и вполне ожидаемые радости в вашей жизни обязательно будут. Здесь на русском, как всегда, все хорошо. Казалось бы, мы уже это слышали, а все равно круто.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
7: Девушкам вообще хорошо. Захотел есть. Пошел, сварил.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Русское радио. Что слушает страна?
10: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок. Как мне найти любовь мою?
9: Русское радио.
11: Но вот она идет, расступается народ. Она сладкая, как лед, мне сегодня повезет.
9: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
1: Всем собравшимся, это Русское радио. Меня зовут Юлия Калинина. Дорогие мои, мы с вами дотянули до вечера пятницы. Очень трудно было включаться после майских каникул, но тем не менее, мы это сделали, вы это сделали. И вот так, крепко взявшись за руки, мы с вами отправляемся в пятничные приключения, а потом в увлекательные выходные. Эффект неожиданности и жажда приключений не зря стали лейтмотивом этого пятничного вечерка. И до предстоящих выходных. Мой день сегодня сделал мем из всемирной паутины про печальную собачку Муму. Она сидит в лодке в гордом одиночестве, рассматривает круги на воде, а ниже написано «Все пошло не по Тургеневу». Я надеюсь, что только приятные сюрпризы вам приготовила сама жизнь, но мы здесь на русском, как всегда, музыку запасли самую любимую и подвижную, и нежную, и романтичную, в общем, на любой вкус. Присоединяйтесь.

как часто это бывает, мужчины, поэты-песенники пишут, что когда вот такие произведения музыкальные, они думают о том, что вот она, прекрасная романтичная барышня, которая только и делает, что мечтает о принце на белом коне. Но нет, когда говорят, как ты о нем мечтала, подразумевается здоровый сон, качественный отдых и неспешный полноценный обед, и никаких бутербродов на скорую руку. Дорогие девушки, я надеюсь, вы эти выходные сможете отдохнуть, потому как, понимаю, гости, дача, родня многочисленная, да, все это требует вашего внимания и включения, но все-таки давайте пару-тройку мгновений свободных лично для себя. Но все остальное пусть немного подождет. И тогда я уверена, посмотрев в зеркало, может быть, в воскресенье во второй половине дня, может быть, в понедельник с утра пораньше, вы увидите отражение, которое вас, безусловно, порадует.

знаете, дорогие мои, иногда прихожу к выводу о том, что мы бываем сами для себя опасны. Если у женщины есть достаточное количество времени и много стекол, то тогда мы бросаемся эти стекла отмывать. Я во всяком случае так и поступила, и целый выходной, представьте себе, потратила именно на это. Доверить свои драгоценные окна каким-то посторонним людям? Нет, конечно, это не для меня. Решил все сделать сама, и, надо сказать, получилось неплохо, но времени ушло просто невероятно много. Надеюсь, что вы в эти выходные сможете отдохнуть, и если и будете уделять время каким-то делам, то только дозированно. А все остальное только и делать, что ничего не делать. Кроме этого, слушайте любимые песни здесь на русском и помните, что в эти выходные надо как следует отдохнуть, потому что предстоящая рабочая пятидневка, она будет полной, поэтому каждая секунда вашего драгоценного отдыха должна быть на

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Ха. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Премьера этой песни состоялась 14 февраля, и прямо в день влюбленных Александр Шоу всем своим поклонникам без исключения сделал вот такой красивый, такой яркий, по-настоящему солнечный подарок. Причем, что мне нравится, Александр не только ловко достает из небытия, из воздуха, казалось бы, классные мелодии, он, оказывается, еще и рыбу ловит в теплой бирюзовой водичке, причем не где-нибудь, а на Маврикии. И да, как всякий рыбак, хвастается уловом, причем не просто рассказывает, знаете, мол, ребят, поймал вот такую, нет, даже вот такую рыбину. Он эту рыбину показывает, она, кстати, выглядит довольно экзотично, и думаю, что у Александра именно в этот день был вкуснейший обед. Ну а теперь Александр уже с новыми эмоциями, подогретый солнышком, возвращается назад в наши родные пенаты, и я думаю, что в самое ближайшее время обязательно что-нибудь южное, обжигающее нам представит. Ну как, сезон обязывает. Натан и Алсу уже совсем скоро подхватят музыкальную эстафету здесь, на русском. До окончания этого часа обещали появиться Дмитрий Колдун и «Елка».

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на выходные и понедельник курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 копейку и составляет 73 рубля 13 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 85 рублей 18 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре Хавейл Триам Моторс. Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
6: Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли в прятки.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Русское радио. Только любимая. Только лучшая. Мой зеркало, скажи, где любовь, где миражи. Слушайте лучшее. Любимое на русском. Новая песня на русском.
9: Музыка моя, это ты. Сердце про тебя, хиты.
10: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Музыка моя» на русском.
8: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в апреле составила 14%, а в марте было 0,6%, а в феврале 0,7%, сообщил Росстат. За январь-апрель цены выросли на 3,11%. Самый заметный рост цен Росстат отмечает на речные круизы на территории России, плюс 11%. Также в сторону увеличения изменилась стоимость поездок на отдых в Турцию, 8,5%. Белый дом определил минимальный размер преференции для самозанятых, участвующих в программах пенсионного, социального или медицинского страхования. Льготы с 1 октября будут предоставлять цифровые платформы, это, например, маркетплейсы и сервисы такси, в размере не менее 3% от ежемесячного дохода самозанятого, полученного через площадку. Среди вариантов – предоставление скидок на услуги или снижение комиссии платформы. С учетом лимита заработка для самозанятых, размер преференции не превысит 70 тысяч рублей в год. Между тем, продажи организованных туров на лето снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел от 3 до 16% в зависимости от компании и направления. Минздрав разработал рекомендации по ведению здорового образа жизни. Так, следует плотно завтракать в течение часа после пробуждения и соблюдать промежутки между приемами пищи в 4-5 часов. Перекусы стоит исключить. Также посоветовали добавить в рацион некрахмалистые овощи. Ежедневно желательно употреблять рыбу и орехи. Предпочтение стоит отдавать нежирным сортам птицы и мяса. Еще нужно делать не менее 7 тысяч шагов в день. Оптимальное время сна от 7 до 9 часов. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Последняя песня этого парня попадает точно в девичье сердечко, ну а день рождения он празднует, как правило, дважды, потому как его календарный настоящий ДР выпадает на 29 февраля. Поэтому Джонни, а речь именно о нем, вы наверняка догадались, отмечает главный в жизни каждого человека праздник 28 февраля, ну потом еще 1 марта. Действительно, о чем мелочиться. Дорогие мои, я надеюсь, вы помните о том, что уже совсем скоро, примерно через час, здесь на русском у нас будет стол заказов, а это значит, что ваших дорогих, да и вас тоже, если у вас сегодня день рождения, поздравлять будем целый час с перерывом только на любимые песни. До этого момента обещаю вместе с вами классные треки слушать еще раз и еще раз поздравлять всех с наступлением долгожданного пятничного вечера. Отдыхайте здесь, на русском. Я, Юлия Калинина, и вся наша команда желаем классного настроения. Всем привет!

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741.
6: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали... по морде дыней.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио.

все-таки странная штука выходные. Пролетает на одном дыхании, а в будни ползет, как улитка. Надежда только на любимое русское радио. Мы тут всей командой часов не наблюдаем и своим счастьем всегда готовы поделиться с каждым из вас. Здравствуйте, дорогие мои. Если только что присоединились, приветствую. Зовут меня Юлия Калинина. До полуночи вместе с вами. А студию и Юлиана Караулова в ближайшее время. Всем доброго, всем отличного.

0: Нет, во сне и наяву это для людей, предпочитающих экстрим или здоровый сон. А вот если вы любите тихий, мирный, семейный досуг с большой чашкой попкорна и с любимым сериалом, то значит, вы неизбежно попали в данные статистики. А по ней каждый из нас просматривает не менее 36 фильмов и сериалов в течение года. Причем в данном случае речь идет только про платформы, которые есть во всемирной паутине. Там мы просматриваем киношедевры, не выходя из зоны комфорта. А совсем другое дело – это походы в кинотеатры. Здесь частота посещений также завидная. За последние полгода около 40% опрошенных россиян признались: «Да, ходили в кино и будем ходить еще». Что интересного можно посмотреть в ближайшее время, как всегда, знает мой коллега Петр Кузнецов. Афиша на русском.
1: На русском радио «Афиша».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Кинотеатрам никакие постпраздничные синдромы не страшны. По-прежнему есть что смотреть и много всего нового. Например, комедия «Своя в доску», где строгая учительница физики вдруг увлекается скейтбордингом. И все ради сына. А еще есть биография Булгакова, самое что ни на есть настоящее. Ну почти. «Тайна мастера» — это целое исследование мистической связи романа «Мастер и Маргарита» с личностью Михаила Афанасьевича. Из неочевидных премьер есть южнокорейский ужастик «Паранормальное явление. Сеул». Мама с дочкой переезжает в квартиру, где что-то происходит. Чтобы понять, что, они устанавливают в доме видеокамеры. Где-то это мы уже видели. Наверное, на видеокамерах. Впрочем, легкое чувство дежавю посетит нас и в соседнем кинозале за просмотром триллера «Ограбить Лондон», где Сэм Уортингтон находит в центре британской столицы не разорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов, если вы понимаете, о чем я. Если нет, то добро пожаловать в кино. Там и увидимся.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Русская радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+. Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

когда одна дверь закрывается, значит, распахнется следующая. И даже если вдруг она окажется маленькой, узкой и неудобной, я уверена, что вы сможете протиснуться и вдруг, бамс, оказаться в стране вашего персонального счастья. Ну, а пока этот момент не наступил, оставайтесь здесь, на русском. У нас весело, и да, танцы только начинаются. Скоро стол заказов, писать можно уже сейчас. 916-003-105,7. Жду каждого.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Радио

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Ранены как минимум четверо мирных жителей, в том числе 3-летняя девочка. На место ЧП выехал в Рио губернатор Александр Шуваев. А в результате детонации загорелись несколько балконов. Пожарные ликвидировали пожар. А в доме также повреждены фасад и остекление. Президент утвердил единые меры поддержки для ветеранов СВО и членов их семей в любом регионе страны. Преференции даются при посещении культурных и спортивных мероприятий. Также предусмотрены субсидии на приобретение газового оборудования, бесплатную юридическую и психологическую помощь и доступ к санитарно-курортному лечению. Главам регионов рекомендуется содействовать трудоустройству военнослужащих. А еще есть приоритетное зачисление детей в школы и детсады, обеспечение их бесплатным питанием и выдача им путевок в оздоровительные лагеря. Суд обязал учительницу выплатить 1 миллион рублей за увольнение. В 2023-м педагог получила единовременную компенсационную выплату в рамках программы поддержки учителей. Обязательное условие – отработать в школе в Ханты-Мансийском автономном округе не менее 5 лет. Однако женщина уволилась раньше времени, а деньги не вернула. Тогда местный департамент образования и науки подал иск. Теперь о хоккее. Продолжается финальная серия Кубка Гагарина. До 4 побед играют казанский «Акбарс» и ярославский «Локомотив». Сегодня состоялся 3-й матч. Выиграли хоккеисты из Ярославля со счетом 4-1 и повели в серии 2-1. Следующая игра послезавтра. «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, команда в 3-й раз подряд выходит в финал турнира. Доллар на выходные 73 рубля 13 копеек, евро 85.18. Вернусь буквально через час. Далее в эфире 100 заказов. Привет и поздравления присылайте Юлии Калининой.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, только что сообразила, оказывается, пятничный стол заказов, как правило, пролетает то мимо меня со скоростью ракеты. И, в общем, я надеюсь, что добрая традиция с вами по пятницам встречаться, она время от времени хотя бы будет повторяться. А, впрочем, когда бы мы с вами не встречались, днем, утром, вечером, всегда радостно и приятно доставлять те добрые пожелания, которые вы адресуете самым дорогим людям. 916-003-105,7. Кроме этого, сообщество Русского радио, ВК, в Одноклассниках, пишите непременно, передавайте приветы. А Текс Амет нам пишет из Ташкента. Просит поздравить замечательную, добрую, нежную, чудную Тимежникову Оксану. Любимая, ты у меня одна такая. Ты лучшая на свете для меня. И с днем рождения сегодня поздравляю. Я обнимаю и люблю тебя. Все-таки остались романтики в наше сумасшедшее время. Это действительно здорово. Дорогой Амет, вместе с вами поздравляю чудную Оксану и желаю, чтобы все мечты и чаяния обязательно сбылись. Анютки из Магнитогорска, большой привет. Это Дмитрий Боровиков нам пишет. Ритмайорова, всем привет передает, спасибо. Привет, любимое русское радио, я с вами иду по жизни и иду весело. А у меня завтра день рождения, мне исполняется 50. Дорогая Леночка, я никому об этом не скажу. А вместе с вами обязательно встречу свой день рождения из Германии. Всем привет, Лена Винтер, еще раз наилучшие. Говорят, заранее не поздравляют, но мы с вами вопреки всем приметам. Давайте-ка скажем, Лена, с днем рождения, ура. Лен, пусть все мечты сбываются, оставайтесь веселой, доброй, милой, нежной. Пусть все будет хорошо.

0: нас с вами время тоже тикает, поэтому ни секунды, ни медля к вашим приветам снова. Всех без исключения поздравляю с окончанием этой рабочей недели. Пятница. Ура, товарищи! Впереди у нас только выходные, только радость и отдых. Сергей Курнавин пишет: «Привет, Русское радио». Сергей, здравствуйте. Передаю привет всем таксистам города Павлово, Нижегородская область, на связи. Сереге 85, Николаю на гранте большой привет, серебристый привоз 636. Дорогой Сергей, давненько не писали, если что, всегда рада, пишите непременно. Валентина Буракова сообщает: «Хочу поздравить дочку Вику из города Заполярный с 9-летием. Будь счастлива, будь здорова, мы с папой тебя очень любим». Ах, Вика, Виктория, имя какое сильное, 9 лет, и это по-настоящему здорово. Будьте любимы, будьте успешны, и пусть все в жизни складывается замечательно.
1: Реклама на русском.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
4: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч стейк охлажденный 999,99 за килограмм с 7 по 20 мая. Окей. Подробности на opmarket.ru.
5: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Что слушает страна?
8: А я все помню, помню, как тебя любил.
7: Русское радио.
9: Летели недель и года, летели неведомо куда.
7: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Невероятно энергичный Дима Билан только что здесь, на русском. Всем вам бесценные мои энергии, сил, настроения солнечного в компании любимого русского радио на этот пятничный вечер и на предстоящие выходные. Привет, русская, слушаем вас постоянно. Хотелось бы передать привет любимой жене, кисулику. Жарим шашлык, отдыхаем в беседке. Погода классная, вечер, закат, тишина. Спасибо, Калуга на связи. Дорогой Рома, Роман, вам привет большой. Я надеюсь, что вы и ваша вторая половинка сможете в этой дивной атмосфере романтичной отдохнуть за нас, за трудящихся. Всех поздравляю с днем рождения славного города Борисоглебска. Всем отличного настроения, хороших выходных. Алексей Левадо также поздравляю с днем рождения. Пишет нам Сергей Матвейчук. Дорогой Сергей, вам и друзьям вашим большой привет и наилучшие пожелания всей планете. Большой привет всей моей большой семье. Привет. Особенно Алексею и Алисе. Это Виталий нам пишет. Сообщение от Алены, от всей семьи Одинецких. Поздравьте, пожалуйста, нашего дорогого кума Евгения Назарянца из Старого Оскола. Желаем счастья, здоровья, мира, добра, всего самого хорошего. С чем бы вас ни поздравляли, дорогой Евгений, может быть, просто с днем рождения, а может, с юбилеем. Будьте любимы, будьте счастливы.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

0: Друзья мои, продолжаем чилить или отдыхать, как говорят по-нашему, по-русски. Привет передавать самым дорогим. В общем, делать все то, что необходимо в пятницу вечером. Сплошная радость и музыкальный позитив на русском. 916-003-105,7. Дорогой имениннице, прекрасной Шапошниковой Татьяне Николаевне, привет, большое счастье, здоровья, удачи. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции. Пусть настроение будет хорошим-хорошим. И пусть в жизни все будет замечательно и гладко. С днем рождения, наша дорогая. Подруги Оксана, Лилия, дочь София и любимая мамочка подписались. Ну что, дорогая Танечка, с праздником вас и от нашей команды. Пусть мечты сбываются. Лучшему другу Мишке большой привет. Он самый лучший. Лучший из лучших. А для меня он как настоящий брат. Самый замечательный сосед на свете. Спасибо за дружбу. А дружим мы уже 15 лет и не ссоримся никогда. Это Анютка пишет. Анютка, как же хорошо, что есть вот такие надежные товарищи. С днем рождения поздравляем любимую маму, бабушку, прекрасную Инну из Ждановки. Пусть сбываются мечты, пусть каждый день преподносит приятные сюрпризы, пусть сама жизнь балует без конца. Пусть близкие и любимые всегда будут рядом, любят и ценят. Внук Владик подписался. Ну что, дорогой Владислав, вместе с вами поздравляю бабушку прекрасную. Пусть мечты и чаяния обязательно воплощаются в действительность. Привет, любимая русская, передайте привет моей Танюшке. Обожаю ее. Сообщение от Влада.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Встретимся.
1: Ну вот и мы с вами снова встречаемся здесь. Стол заказов на русском, дорогие мои, здравствуйте. А вы, конечно, добрую половину стола заказов уже пропустили, но еще успеете отметиться. Координаты неизменные 916-003-105,7. Наталья Короткова, мужа Игоря, поздравляет с годовщиной. Пожелания любви, радости и всего самого хорошего прилагаются, Наташенька, вам и Игорю. Долгих и счастливых совместных лет. Все-таки день семей международный нынче, поэтому всех семейных еще раз с праздником. Антон Кучеров пишет из Тульской области. Из поселка Бородинского. Большой привет. Сидим в уютной компании, слушаем русское радио. Заранее спасибо. Дорогой друг, вам хорошего настроения, дивного вечера. И пусть компания будет теплой. Но если что-то закусываете сейчас вкусненькое, то тогда приятного аппетита. А всех радиослушателей поздравляю с Международным днем семей, пишет нам Виктория Кондратьева. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья. Любите ваши семьи. Виктория, вам и городу Санкт-Петербургу большой привет. Привет, здорово, что вы с нами.
2: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: новая песня на русском.
1: Друзья, всем привет! Это Мод, и вы слушаете мою новую песню «Намек на нас» на русском.
0: Русское радио.

0: самую красивую, добрую, лучезарную Ирочку Львову. Ей сегодня 55. Желаем моря счастья, океан любви, здоровья, благополучия Павловы, Карагановы и все многочисленные друзья из Ярославля, из поселка Петровское подписались. Павел Кучеров к нам присоединился. Привет всем друзьям. Как хорошо, что пришло тепло, почти лето. Именно так, Павел, доброго вечера. Евгения Алексеева виртуальные цветы нам отправляет. Всем желает хороших, теплых выходных. Мне прекрасного эфира. Женечка, огромное спасибо. Мария пишет, что грустно, тоскливо, очень хочется в подарок песню хорошую. Машенька, поставлю непременно. Доброго вечера, не грустите. Хочу передать привет замечательному человеку. Коль, хорошего настроения, не грустите и помните, что все будет хорошо.
1: Стол заказов Русского радио.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не перей.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Верховный суд внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания за покупку наркотиков. Сейчас виновным за это преступление грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Предлагается заменить его на срок до 5 лет без нижнего порога. А за покупку в особо крупном размере вместо срока от 10 до 15 лет до 10 лет без нижнего предела. Инициатива должна снизить излишнюю строгость закона в отношении больных наркоманий, которые покупают вещества не для продажи, считают в Верховном суде. В Дагестане и Чечне восстановили системы жизнеобеспечения, нарушенные паводком. Об этом сообщили в МЧС. Тяжелая обстановка сложилась в регионах в конце марта после обильных осадков. Тогда оказались подтоплены населенные пункты, размыты дороги и повреждены мосты. Наводнение признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. В регионах продолжают оценивать ущерб, но это может занять больше года. До 15% микропредприятий могут закрыться до конца года. Главная причина – слишком медленное снижение ключевой ставки. Центробанк прогнозирует, показатель по итогам года составит 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам, пишет «Известия». По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось больше 200 тысяч малых и средних предприятий, на 9% больше, чем в прошлом году. Астероид пролетит рядом с Землей в понедельник, 18 мая. Объект имеет диаметр от 16 до 30 метров, примерно как трехэтажный дом. Наименьшее расстояние до поверхности нашей планеты составит 90 тысяч километров. Это в 4 раза ближе Луны. По космическим меркам это крайне тесное сближение. Однако ни один из расчетов не показывает риска столкновения с Землей. Астероид можно будет увидеть с территории России, однако сделать это можно только в профессиональные телескопы. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, еще раз доброго вечера. Знаете, о чем подумалось? Как же отличаются наши представления о прекрасном в детстве и в, ну, скажем так, в зрелом возрасте. В детстве, представьте, как здорово не спать всю ночь, прыгать на кровати и только и делать, что кричать кричалки, распевать песни, в общем, веселиться до утра. А уж остаться без обеда – это вообще праздник. Если котлетку съел какой-нибудь тузик мимо пробегающий, а супа вылет фикус – это просто здорово. Ну, а сейчас посмотрите, только и думаем, как поспать, как отдохнуть, как съесть что-нибудь вкусненькое. В общем, надеюсь, ваши представления об идеальном отдыхе в эти выходные воплотятся в жизнь.

Я знаю, что этот вечер в компании любимого русского радио для каждого из вас проходит по-настоящему здорово. Но для того, чтобы закрепить уже имеющийся эффект, я, Юлия Калинина, останусь с вами до полуночи, а дальше передам вас в надежные, сильные, нежные руки моего коллеги Ильи Крылова. Он будет с вами аж до 8 утра. У нас впереди масса музыки хорошей, и вот уж коль скоро мы с вами в суе упомянули детство, счастливая пора, что и говорить. И дети, и взрослые все, без исключения, обожают стол заказов на русском. Вот и это сходство, по-моему, говорит о многом, потому что в выходные, в пятницу вечером, все мы можем немного расслабиться, перестать быть серьезными, важными и деловыми. Просто отдыхаем, просто слушаем любимые песни, наслаждаемся жизнью на русском.

очаровательная Мария Краймбрери продолжила этот музыкальный час здесь, на русском. Мне так хорошо, говорит Мария, и я думаю, что да, и правда замечательно, потому как Мария отдохнула как следует и, судя по всему, с новыми силами вернулась сюда, в дорогую столицу, в золотую Москву, и буквально несколько часов назад спросила у своих поклонников в соцсетях, а кем вы мечтали стать в детстве? И далее приложила фото в пуантах, представляете? Да, Мария могла бы стать танцовщицей, если бы не досадная травма. Но, впрочем, в этом случае мы бы с вами блестящую певицу потеряли, поэтому нет худа без добра. Надеюсь, что все ваши детские мечты и чаяния потихоньку, полегоньку, но все-таки сбываются в этой жизни. И не приходится вам, бесценные мои, грустить и печалиться. Оставайтесь в компании любимого русского. Каждому из вас мы бесконечно рады. Поздравляю с наступающими выходными.

0: тетрадь.
1: Новая песня на русском.
2: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
3: Всем привет, это Анна Семенович. И вы слушаете мою новую песню «Если станет грустно» на русском.

тепла сейчас более чем достаточно даже дорогой нашей столице. Плюс 19 за окном и по ощущениям все те же 19 без осадков и абсолютно солнечный день в предстоящую субботу. Юлиана Караулова была в нашем эфире только что, и она недавно в своих соцсетях рассказала забавный случай, как в буфете одного из столичных театров две дамы, которые там работают, обсуждали, это она. Да нет, не она. Ну точно же она. Ой, как же ее фамилия? По-моему, Барнаулова. В общем, она решила, что да, пусть будет Барнаулова. Юлиана девушка неконфликтная и, в общем, согласна на любую фамилию, лишь бы поклонники, как всегда, бурно аплодировали. Но за нами дело не станет, поэтому будем слушать, будем аплодировать, будем ждать новых премьер в эфире любимого русского. Григорий Лепс подхватывает музыкальную эстафету. Дискотека «Авария» и «Артик и Асти» впереди. Всем доброго, дорогие мои. Прекрасной пятницы.

0: Ну, всем нравятся девушки совершенно разные. Кому Золушка, кому спящая красавица, а кто-то вообще поклонник суровых дам. Вот это свет мой зеркальце скажи, а дальше скушай яблочко мой свет. Ну и далее по текстам. Сейчас узнаю моего коллеги Ильи Крылова. Илюш, расскажи, пожалуйста, тебе какие барышни нравятся?
1: Привет, Юля. Привет. Вопрос сложный, интересный. Ты знаешь, я вот задумался. С одной стороны, когда женщина тайфун, дайте, пожалуйста, спастись. Если мегатихоня, дайте, пожалуйста, огня и перца. Я даже не знаю. Какая-то золотой середина, где и то, и другое присутствует, да.
0: Как только найдешь, обязательно покажи мне этот редкий экземпляр. Вот просто я думаю, что нужно будет под стекло поставить. Женщина без крайностей.
1: Юлечка, а вот ты какая, кстати?
0: Я?
1: Да.
0: Я скорее к тайфуну ближе.
1: Серьезно?
0: Да.
1: А вот так и не подумаешь.
0: А это я хорошо притворяюсь. Но я знаю, что я такой дружелюбный тайфун, который несет счастье и радость. Вот.
1: Ну хорошо. Я это запомню. Буду иметь в виду на всякий случай.
0: Если что, ты знаешь, кому обращаться.
1: Если ты очень сильно улыбаешься, такая счастливая, веселая, на самом деле.

0: Еще раз доброй ночи. До скорого, дорогие
1: Спасибо.
0: Мои.
1: Пока.
0: Да, обязательно встретимся. Вот эта ночь у Ильи, а следующая моя. Пока-пока.
1: Отдыхай.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращай.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня в центре Москвы перекроют некоторые улицы. Причина — легкоатлетическая эстафета и мотофестиваль. Столичным автомобилистам советуют пересесть на метро. С самого утра начнутся перекрытия на Садовом кольце. Сначала его участки будут закрывать для проведения легкоатлетической эстафеты, которая в этом году состоится уже в 90-й раз. А затем по внешней стороне кольца поедут байкеры. Московский мотофестиваль считается официальным открытием летнего сезона. Также частично перекроют улицы Крымский вал, Косыгина, Большую Дорогомиловскую, Смоленскую и другие. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязани после ночных ударов беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Налет случился минувшей ночью, было около сотни дронов. Жертвами стали 4 человека, 28 пострадали. Также повреждены 2 многоэтажных жилых дома, начался пожар на промышленном предприятии, возбуждено уголовное дело о теракте. Коттеджи и дачи в первом квартале года подорожали на 8 и 15% соответственно. Таунхаусы подорожали на 6%, а обычные дома на 7%, отмечают аналитики. Больше всего цены выросли в Ленинградской области, Подмосковье, Ростовской области, Башкирии и в Крыму. Однако в некоторых регионах загородная недвижимость, наоборот, подешевела. Например, в Мурманской области, Карелии, Удмуртии и в Тюменской области. Названы самые популярные регионализмы России. Анализ провели ВК и Грамота.ру. Например, на юге страны часто встречается слово «растыка» от глагола «растыкать», беспорядочно размещать что-либо. «Растыкой» называют неуклюжего человека. На Дальнем Востоке регионализмы часто отражают близость к странам Азии. Например, кукса – это лапша быстрого приготовления, а чифанька – небольшое китайское кафе или закусочное. Часто это слово в своем лексиконе используют именно жители Владивостока. У меня пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

0: Но так заведено, кто ищет, тот обязательно найдет свою любовь, дело своей жизни или минутку-другую свободную, чтобы расслабиться, ни о чем сложном не думать и просто хорошо отдохнуть. Можно выдыхать, друзья. Все, короткая рабочая неделя завершилась. В Москве уже 0 часов 6 минут, пришел новый день, да еще какой, суббота, 16 мая. Прекрасный выходной, а завтра еще один. Давайте строить планы на эти дни, если пока еще ничего не придумали вы, как и с кем будете выходные проводить. Главное, пусть они у вас пройдут прекрасно, все будет хорошо, ну а русское радио подыграет и подпоет. Я с вами до 8 по столице, всем большой субботний привет.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна.
2: И как бы ни старался, никак.
1: Русское радио.

Пятница, день рабочий, мы что-то с вами делали, чем-то важным занимались, а сегодня уже ничего тяжелого делать, ну, совсем не хочется, наоборот, хочется быть легким, как перышко, и лететь туда, куда глаза глядят, не переживая о том, что нас кто-то будет разыскивать с вами, мы кому-то по работе срочно понадобимся. Пусть нас разыскивают приключения на нашу голову и находят, и мы их тоже находим, в том числе и праздники отличные, возможно, в вашем окружении. Кто-то будет сегодня отмечать день рождения. Вот уж веселье получится. И мы, Русское радио, конечно же, поздравляем. Особенно девушек по имени Вика. Виктории, дорогие, корни поют специально для вас.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Королева драмы, и она себе не изменяет. Каждая ее новая песня — еще одна прочитанная книга в руках гордой независимой женщины, которой чуточку не повезло в любви. Ну, прямо вот совсем капелюську. Ну, подумаешь, одного из памяти стереть, потом другой появится в жизни более достойный кавалер. Это была Ирина Дубцова, ее новинка «Память». Послушали на русском. Лично я, Крылов Илья, так считаю. Как бы и что бы не было с нами, в памяти нашей все равно все самое хорошее останется и будет там жить. А остальное все в огонь.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Джонни открыл новый музыкальный час на русском радио. Насладились композицией «Реки вели». Ну и пусть вас и реки, и моря, и любые дороги извилистые или наоборот прямые-прямые ведут к счастью, ведут к вашей мечте. Ну а я, Илья Крылов, на правах ведущего эфира в данный момент поведу вас только вперед. От песни к песне. Поставлю новинку Мари Крамбрери, украсим субботнюю ночь хитом Нюши, будет «Милота» Татьяны Куртуковой. Но сейчас выбирайте, кому цветущая береза, а кому и тополиный пух.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

Много не мало. Мне кажется, избыток чего-то лучше, чем дефицит. В первом случае ты хотя бы поделиться этим можешь, а когда и самому мало и вообще не хватает, то чем тут уже поделишься? Ну, а я с вами с удовольствием делюсь хорошим настроением на субботнем русском. Настроения прекрасного у меня очень много. Зовут меня Илья Крылов. Ну, а дальше у нас песня под стать сегодняшнему дню. Можно под нее гулять и себе под нос напевать. Ла-ла-ла-ла.

0: любила.
1: Пластинки Роскородины приготовил, скоро буду крутить. Ну а вы под них будете передавать привет и поздравлять. Хотите с выходными, хотите с какими-то праздниками. Главное, чтобы вам и вашим близким это нравилось. Так что скорее пишите в стол заказов. Мы его начнем через 14 минут. Номер Русского радио 8-916-003-105-7. Заходите в ВК и Одноклассники любимой радиостанции. Оставляйте сообщения в наших соцсетях.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, пришло время пообщаться. Делайте русское радио погромче. Сообщайте своим друзьям и родным, что прямо сейчас вы приветы будете им передавать. И я, Крылов Илья, все ваши слова в любую точку страны и мира доставлю. Присылайте сообщения, пишите в Одноклассниках и ВКонтакте. И не забывайте про номер русского радио во всех мессенджерах 8-916-003-105-7. Нашему тренеру по гандболу Роману Дмитриевичу Токареву. Под его руководством наши парни 2009 года рождения завоевали первенство по Санкт-Петербургу. Это первое место. И сегодня взяли кубок Санкт-Петербурга. Приморский район. Лучший написала Юля. Дальше Влад ВКонтакте русского радио передает большой привет всем своим друзьям. Илья, доброй ночи. Зажигательного настроения. Спасибо. Передаю большой привет любимому Анатолию. И девушке любой для счастья надо, чтобы сбывались светлые мечты, человек любимый, чтобы был рядом океан признаний и любви от Елены, было это послание. И Натали пишет: доброй ночи, Илья, хотела бы передать привет своему дорогому, любимому мужу Алексею, который сейчас на работе, в ночную слушает русское, хочу пожелать ему доброй ночи, я его очень сильно люблю, вам, Илья, хорошего эфира и светлой ночи. Наташа, спасибо.
0: Стол заказов на русском радио.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: больно.
1: Нас дома, сегодня пусть никто не ждет. У нас беззаботные выходные. Гуляйте всю ночь и весь день напролет под русское радио. Ну и пишите попутно в стол заказов по номеру 8-916-003-105.7. ВК и Одноклассники Русского вам тоже помогут. Я, Крылов Илья, с вами в студии. И Дэм пишет: здравствуйте, Русское радио. Большой привет Светлане. Надеюсь, что она еще не спит и услышит это приветствие. Светик, ты лучшая. Ты самая прекрасная девушка. Пусть твое хорошее настроение на рабочем месте никогда не пропадает. Дальше всем жителям поселка Федотово большой привет летит от Александра Калягина. Еще Александр поздравляет всех слушателей Русского радио с субботой. Всем желает провести субботу легко и весело.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Поехали дальше на субботнем русском стол заказов. Доброе утро, русское радио. Моей маме Лидии Семеновне передайте самый большой привет и поцелуй. Написал сын Алексей Бобров из Амурской области. Город Благовещенск был у нас в гостях на русском радио. Дальше большой привет и пожелание Аленке. Желаю, чтобы сегодня ты отдохнула на шашлыках. Ты заслужила этого. И давайте еще пожелаем Аленке, чтобы она встретила свою любовь. Здесь такая приписка в письме. От подружки было все это. Но, Алена, давайте там на шашлыках, чтобы и мужчину достойного вам там получилось найти, который умел мясо вкусно для вас приготовить. Дальше. Юлия Медведева пишет. Доброй ночи, Русское радио. Ведущий Илья. Прекрасный. Спасибо. Передаю большой привет девчонкам, с которыми трудимся в ночь на хлебозаводе в Твери, в особенности суперпекарю Вере Николаевне, машинистам Ларисе Михайловне, Наталье Сергеевне, Настеньке, Юленьке, Оксане и Елене Борисовне. Желаю всем отличного настроения, море улыбок. Скоро утро, и мы домой. Заранее спасибо. Пожалуйста, выпекайте хлебушек. Вкусный, душистый.
0: Стол заказов русского радио.

0: с Максим полетали на крыльях счастья, любви, в субботнем столе заказов. Пишите дальше, номер русского радио 8-916-003-105-7. В Максе можете написать нам, в ВК, Одноклассниках, все мессенджеры работают. Я, Крылов Илья, за всем внимательно слежу и смотрю, где и что вы оставили. Маргарита Хинкевич черкнула: «Доброй ночи, русское радио, большой привет моим красоткам, которые трудятся сейчас на заводе Мултон в городе Щелково. Четвертая смена, вы лучшие. Всем позитива. Спасибо, пожалуйста». Доброе утро, Маргарита Петченко. Я люблю тебя, Алтайский край, город Барнаул. Написал Виталий. Дальше, русское радио, доброй ночи. Я даю большой привет. Ветки из Сочи, Приморье, Алла Орлова была у нас в гостях. И мама Кристина пишет: «Сын мой в госпитале, передайте, пожалуйста, ему привет. Мы его любим и ждем. Сынуля, поправляйся и к родным и близким своим возвращайся».
1: Стол заказов на русском радио.

0: Время.
1: Вся страна. И счастье, здоровье, верных друзей, исполнение всех мечт. Пусть каждый день приносит радость и улыбки. Передает мама Дина, муж Максим и сестренка Даша из Калифорнии. Русские наши американцы, Соединенные Штаты, большой вам привет. Давайте оттуда тоже к нам подтягивайтесь. И вообще из любой точки земли можно написать на 8-916-003-105-7, либо оставить послание в ВК и Одноклассниках Русского радио. Я, Илья Крылов, продолжаю дальше программу. От Юлии сообщение: доброй ночи, Русское радио. Большой привет коллегам Анне и Светлане. Дальше: привет, Русское радио, с окончанием рабочего дня. Наконец-то! После выходных особенно хочется работать. Привет, коллеги, и Ярославлю. Перекрестки тоже хеллоу пламенные. И мне это был Васенька из Ярославля.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Через туман.
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русский.

0: нас сегодня не черная, а полоска белая, значит, все хорошо. И, конечно же, дальше тоже все будет хорошо. На русском радио по-другому быть просто не может. Особенно здесь, в столе заказов, которые я, Илья Крылов, продолжаю. Любовь Гришина оставила послание в ВК Русского. Доброй ночки всем, кто не спит сейчас. Привет всем работникам хлебозавода «Каравай», которые сейчас трудятся в поте лица, чтобы у наших нижегородцев утром был свежий хлебушек. Удачи вам, мои хорошие. Отдельный привет летит Жанночке Уткиной, Светочке Плюсниной, Иришке Аверьяновой и Галочке Павленко. Дальше. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет мужу Андрею Озерову. Хочу пожелать ему всех благ. И скажите, пожалуйста, что я его очень сильно люблю. Сказано, сделано. От Ирины послание. Большой привет дорогулям из Новочека. И, конечно, огромное спасибо вам, любимое русское радио. Всегда, пожалуйста, пишите дальше. Контакт, Одноклассники, 8-916-003-105,7.
1: Все будет хорошо.

осталось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все отлично у меня дома.

0: Прекрасная песня на майском русском. Надеюсь, вы потанцевали. Ну, а теперь дальше давайте продолжать стол заказов. У нас много писем. Галина из Анадыря пишет. Леночка, Красноярск, с днем рождения, любимая невестка. 50 — это не возраст, а только дата в паспорте. В душе тебе все 25. И по энергии, и по озорству. Желаю тебе и дальше оставаться молодой душой, красивым телом и счастливым сердцем. Пусть брат носит на руках, цветы растут прямо на даче, а все болезни обходят стороной. С юбилеем, наша красавица! Русское радио присоединяется. Дальше Яна написала. Привет, любимому мужу, Калуга на связи. Русское радио крутое. Мы не можем с этим не согласиться, Яна. Спасибо. Русское радио, привет. Поздравляю всех с днем рождения нашего города, Борисоглебска. Всем отличного настроения, хороших выходных. Алексей Левада, тебе привет и с днем рождения. Это был Сергей Матвейчук. И еще мама Кристина передает большой привет любимому сыну. Я тебя очень люблю и жду, когда ты вернешься домой. Поправляйся, мой дорогой сынок.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Завершаем мы программу. Привет, Русское радио. Хочу передать большой привет моей семье и Сонечке. Я их очень сильно люблю. Это была Олеся. Дальше привет летит маме Ирине. Поздравьте, пожалуйста, мою маму Иру с днем рождения. Скажите, что очень сильно, вот прям сильно-пресильно ее любит дочь Диана. Желает здоровья, счастья, красоты. Мамулечка, я тебя обнимаю. Здравствуйте, Русское радио. Большой привет другу Александру Толстихину из города Иркутска от Елизаветы.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.